Я ганчин кавэ жончэ самкын ханджи чинамби нга тодэл хти тартаян намбасы самжи нанжин бандай на цунгэ нэрбэнэн тинкэн уркэлон тин тан цунгэ шанчин дэмжлэн ертэ учэ чэбрэ кэнэ гэ нямгэ дэкунугэ дэмжлэн тунгэ лэ цэнэн нга на дэрэнгэ лэсэн дэй сунрэг батан дон зэн ба тобдэн жайн. Я чи калавадан, я чи ламдуа юнга дэмжэ куркэп чатым тан чамсыл чамгэлэ дэнгэлкэн ханзэл мэнюнг азэг мэбэр тан жюра янна чамтэнгэ хорэгэ сутэн жулака дэй жинтэ бабай куны. Дэй табгэ нга цуэна лэнцэн дэвжи датэнгэ чинамби нянумдэн дэмжэ куркэп чатымра чамсыл дэ нямарэ рэг

0: так да цой та дигна кала кан да нери дали нямли конга лимар кай на чоко та чамта на чоконде та юнгура дила кани та варта чэ гяра тигта на кан дамоду чи мара манги ини дамоду а тян чи кала кани та ранге ян та пиранд ни гони дамого консга дамоду ё консга ла кан да ни гяча та гентам коназ к та ни чангуй на чоко квала каруй на чоко шикай на чоко та рансон к та фана кио ну корк дамого тена манга маз ко да ду рери гна ньодда ина та та варта ньодда ине го гормо та ма чоглыгне сара нине г дамод гавен к че самгара ngachal дамод к гячаран да ньодда дамой та ни виду до токаранга та ранго консаг нинтени та чимтан танген ченгой на чок о чонче на чок собчен хома на чок корде та тке та ранги варндерде рогой на к гомуч чисам на дамод к рогой ян чик ке лесик ке тхчен енгина та тке лима гырч корге лак дамод гат ян кирге лесик ке да тхчуй
1: ангени на япори тян чени чун рев к жачан тхунде ти жилун си сона анди самбачи ченкам кури сончук ни тене ла шава маз глиз гмо ди ни тене на чи цамаг учоз ган дорди згина
0: Rere, tigena nga chu mangzong ka shengu ka shawan ta tiga kubchi kotiga nili ta yakub ramba ka lezen ta ngosa ni tigi ta wata loongu thamsa na kandamu dhuwa shong tigena rangi shengkam ka shogda ni ta nitong chartinga loo nili ta shengkam zangjir ka lezen di langa shigida li ta yang rang saagni ka nyankur ka mangchok loo riri ka nga ta gyara tukita na kandamu ri neti li da li yang dawa chigi na chukwa, dawa anyi na chukwa mangchok ndamu kukorzika ta lishiga yang tukchu de da li yang chigin thawa ka karnin ka anda loo riri yang chigin ndamu ri saag jagi andagi higi
1: jengkam jangjir ka lekaan da lino ka gorm ni na chukwa nda lino ka njigindi nda ti suna chamo re
0: ta nga chu mangchok ka sachan da ta shengkuk ka nda inji na jangchok nda maayi ni ya hun ta shengkam de gnopa shema di maayi kona lekhjan da ngu tigin digi higi na ta chigin ni shengkam arhaga anyi ni ta rang saagni ka мансук лисигран дилака юнгуран дилака не тасын ян интегрия тока
1: карсан теран чинкам харсуну ошига ашага
0: карсан теран ата чинкам харсуну сигранар та тамаз унчина гочунде не шетан де чикчик тхенинар та дуриригина ата шемаг кетин ди та ми чапчериген де конч чапчериген там анта кирке шемаг нани ата ста тангран де нани тава к сатан анопа я темпуе коно дейнер тигин ата шенгук кунде донтиг нахтин дилака чинкам харсуи Dani hii taa naa kaasang teraa ngaa taan di shemaa ka naang da tarchika shtataang chayang ka song daa ni taa jangduk chayang ka song daa ni taa naang naa kirke shashin baambaraa taa naa chika ratak zuyo ni taa loongo samcha ka lakande yakurumbaa ka nukhtin ka ndaytani daa li taa shenkum daa kaanbaa kya chayambo ni damura
1: Tati waarta chiya doongo chamo zhig zhanday chik changa za ayo
0: Taa tati waarne doongo chibana zhig chayar ngaar gyara yachar lakam damo zhigo chiri
1: Ngarede, nani chi tanga zhig chamo chi tanga zhiga?
0: Taa luriri ka xonchik kinda deli wana da yachi dhanchi tonga ni yachar gawar taa xonchin damo re Ngonchit taa karna wak taa kienkam da zangduk ku songnar kienkam ga ngoon da chehra songnar saksiran da chehra songnar taa yakub kin damo ga leghja di laka taa makshira ngishu munga kuno de taa kanpa aja chenbo waka
1: Ngarede Mathitayi na chikam bepa shechugayi na chosam gandayo?
0: Jishuk taro rangil kontin tayin ki chani thomi semzin yela zungudali ta munga shabshadga yakuzi dhubjein.
1: Kwaadin che, ke kumchi saran, di sambar ga lorda ga cho, che ranga sani ga mao mangchukayi na huanjuru ga pejiri ni thalay na chukka, tani na rang sani ga na shenkam kuri sonchukka ngi thay na chukka, taro yi na rang ninkurga yi na chika kakachanga mna rika yi na chika rukchuri yi na nanda, shu maa zgini yi na, niwa kang maa maa zga tuanta, dani yi na ngi chala yangshchari na kwaadin che shi.
2: Yeah, Jackie Dillach.

ཆོང ཆོང ཚོ ད ལྟ ཆེ ཚོ ན

0: 디
1: 나이체란저크젠시기람드그실
0: 삼지크르비알음저고무두디
1: 나이체란저크젠시기스마실
0: 소브린저크

Я сердэнгэ самхадан чинамба тартат ерэнгэлэ цэнди цамба тэнгэ лосо сонгэ дэсэлэнгэ цамба дэнэнгэ шигжи илтэгэ гонгни инцамжир шиванангэн тэ дэрэнгэ лосо сонгэ дэсэлэнгэ цамба дэнэнгэ та гэргэн ркурзэ дэн си дэлэнэ гэргэн амбагэ ярнэнгэ тичилвэ хичилвэ хэтэнтэнгэ рэнгэ кэргэ вэ хичилвэ тонгтэн нямчэ кэчо нэнгэ чо панцэлэ кэргэ самлу джэрэгэ горкэвэ югазэ чо чэйэн дэржэйэн зэнудэйэн. Та татартам сонувшэчэна лобжа чумжанда цхма ярнанда тэнгэ ёни тэмузгэри. Та лэсэн нгэмагэнан арнгэ пачэр лобжа цхма ярнанда тэнгсэн байнчэри самьёр. Яна ян та карцэн кэнэн сума гэргэн амбазунды хэн рёэ ёна дарунгэн арачэ лобжанда ярнанда.

хама гэ гуа мэнинг. Та лобжа нэнэ гэргэн гэ цэх мэцэх. Та шика чунгу. Та арэнду гэнтэн линкэн гэ шэйз гэ гэн жэржу гэнэн ка та хэнтэ чхи гэ та дэмэ гэ тома шигэ мэнг. Тэ чэм цэн гэ яң, дэ чэн гу гэ хама дэ яң. Та чэг цэгээз гэ чэг аяр гэнэн гэ гонсэн гэ кап тэ арэн гэ вэржэз нэ шай гэ. Та чэг дэмдэг чу сэм дэ чэг гэ чэг тэ тугз гэ ра. Чэг та чунг гэ чэна шигэ ша гэ сап чэ. Та дэмэ гэ дэн цэ тугэ. Сэмбаг лага нэ чэм зэрэ дэз на Хуанчжоу гэ чахчэн чунцэм юэнэ. Та лхулсу гэ нэнзэм маса нүү гэ. Та чэмдэг курз гэ. Ди анамба гэнтэ. Та аяр гэ нэнз гэ на чук гэ. Та занжигз гэ на чук гэ. Дэда чэрз на. Та чаржэра гурдэг штигра мэла. Та чэ лукхэн на гурдэг шадзэг юэдэг нэш. Та чэ хэ кахэз гэ мэц гэнэш. Дэна та чарэ дэз на. Та нами нага чэ гэ. Джанан уонэн гэ нэгэ. Та тэгэ ядаг нү. Дэ чэнгу гэ шэйнэ чэ гэ тэжа тунжа. Та чеку на чонцумзу юнара. Шэйн дэ чэнгун дэ гэта ашгэни хама гэ гадэг мэсэм кэта арани хэчгэпасамэ дэ тунэ. Чудо та аран чэ аран дэ кэсамлу хэши гэ тугэ. Тунду дэгэнду кэсамлу хэши гэ дэнгэ. О я, та дэ чэмцэн гэта дэ чэнгу гэ яна хама зэ яна цэгэ зэ чэ аран гэ чэ аягэнэн гэ гонсэн гэ кава. Та дэ цо дэ гудэ гэнлэгс гэ чэ шэ гэ хэнтэ нэ гачэ. Ti jim tsangata achu chisa guanara. Nga rangi la chuanji na, ta ayar gana nga gongsang kamde ngayprita ta chitagi guga tam samga tazana. Shichiga na thobjong, ani na ngaysu, samna laglan, sambu ta yinam na ta songdashi guga. Khuizga shigna, ta ayar na nga, ina chukwa gana nga chukwa ta pachir, da ngu shichiga nima zhibji chazana, da ngu shichiga nima jitka лхавога, дани мазиб чаридар мойла. Динадан ди рандага занкур ририг нандэта дицо гудыг галгсаг шиг гуг. Дицо гудыгда чихэ шиг гуг нада хичигчи ди хуйлог дицо дэг гудыг шиг гуг. Ани чи лишан джуг дицо дэг гудыг шиг гуг. Сым чи хичинкам толсуг дицо дэг гудыг шиг гуг. Азжа чи листэл шиг гуг дицо дэг гудыг шиг гуг. Ана чи алугнин да анянтан Та капр ла суба та жу гдзи цудаг ург шиг гуг. Чиг чи чимли цгцгэр цагцгэд лиг жиг. Хама арамдаг ши жуура хама джинзу ши хи жу гуг юм. Дэхид ши сгэр дзи цудаг ург шиг гуг. Динани да на касыбзан жиг жу ону чайм тазна. Та ян чимдаг ла лазг дзэр гуг. Та яран бухшуг зумир дамаз ярдам анга гэрген та. Wag da lisharan dame da tahtugna na tihtugna na ikhina mara wag kakhagin gulna khina mara dazirg. Atarad da kaa yarsa zamri. Da chu tansanga rongzhugu manchugu maazga da kakhagin gulna mkhina ayang da tansang kaaparga kenchanga jabzhung se jamega daga chanar din jugumchanga jabzhung thara oya da yigi mkhinu jenguga chandag samaga Da rangrangan dara tazhigi khakam suni shkam gizhigi azgaran suni rangazhigi ngu hkar suni hkar gizhigi da cha da tijangu lidana rgini jabjungu nugu nehtina ngark. Di jimtsanga da rangranga virjik mawa dalmizna chuk dadukhunde chi dunan mayin uzna matuk da tansan jangmashina chi khijabdana mkhini shigamay. Di jimtsanga da dan tijangu da yang kongzi chi yigi mkhisi bunu chimdag tijangu da ngi shirgichikshinu jimtsan dadukhudi. Di yanchanin zidana алгунин да анентинг та жугди тусуг да алгунин да анентинг капрнде шу чирг матина шаг капрд капрзу матина шагра яна да тансинг дирг кенер калсан дема дантинг дирмде дижимтинг чи чир нава га да таг минжук сежу да каму вендер та на чи немар ериди азан кор ери ла та жуг дицо тен кечи ди дицо к нан тала дицо цок цекр юна мен цек дарон чизгер едазна ди нан дон ла ян чи инам на та ку да o dan nangtun nangna jiga shibag lisim dintangla nopag kurgin nangtun ahtagu yuna chita chekag guh. Da hamagin genkirch dadgu dey. Diyanchini da ju shirula takkuran ju jugu di tsundar tanke guh nir. Da takkuran jugurik kapsa di nangna da arigni chi sachak gantang dem guh zina da arigni lor jiga arintang dem guh dungchir. Da anartung, rtenzu kang, nirin gangchin, dan dijin guh duchina arabti.
다 huizig zhigna

0: ярнанг дичунд зуржи дэвчэрна яргэнэнг гонсон ди дичл вичүшэтэнг тала аранг нямнюн анги зарзагтанни ада хуйтна рамжин зэначук тани ревазг тони юнта тэгэ вчэрна гони еркур жонжин жогон уур гиван тавшапат зарзагтанни та Семчин тамчил еркуру жонжин жогу гэжига масунна да Мнебжазг мэрг, мнебжазг мачу кузыны чэн тэхтан тэхуаны янамар. Инайан ачу дарков энканла гансам гэжиг саргуон бэггууны ярмаран жогууны нанцинда мун юка. Дэдэгна жонызг яна дады чэхи сунан жиг. Дэ нжуу дашкамуэрэ дэгэчу тэхмахчига сунна дэ горкабд тамзэнг гэгууны ада ранлан гэ янжиг лобжир арджила лэнжи сэма ngэжи дэчэсг юка. Дэ янкэрг Нямён намжин гэ капдаз гэн өдөр. Тэний та ганлага чу та тэнгэ ярнын гэркам да зоин жина рэнгэ чимцэнгэн атоны лобжа гэ рэглэмра гэргэн гэ штарту гэ югда ни дори рэнгэ хамара чимцэнгэн атоны нэ ина та хама гэ нэгэ гэс эмэ гэни вэли дали чи гэ нямчин дал гунин дан да муян фтина джэкэсэ кэ ина тюзу капата да му ганла канцм та жура тэгэ кэргэ нэнтэн да штапсу гэ ратэн заптэн ганла канцм гэ гони идали ни сигону ма ту гэ ян дэ чи мансуна та гэргэ нам багшэ кону Эргэнэн ранда мусыгэ гонсэнгэ дэйчуларнга юнивдатэнг вширай шайчу юнна та чиг симнэнга мэкхэнэ. Та капрдэнэнган томсунга та шунг чиг шэнну, лэну, джиуадна тамчиггу чиг ямцэнзгэлгу дауны. Та рмэмагал шайитарин дурчин дэмэн жэрдгу ямцэн шунг чиг юг кэсэг унна. Та зуюн сэгэ арнгэ чимцэнгэнэнгэ дэгнэр дуудам шунгар госарэ дэг да та лгунин дан нэмчин ла суха та дару дэ ганла ганцмгэ фтинаан джигну лгунин ла суха дайон чу лгунин чиг афтину ра хвэчах чиг афтину дэр ангэ чиг ройнюн ра Рынгэ тахи чохи гони сона чим цонрела даро чо замжун гамманзы талгонинг жир тэгэ нэмчин нам сону шичинара нэмчин гна начу лецинг гна нан лецин чогта жирва тэни нэмчин гна нэ чох санжи жамжын да зоян чиг мамжын яра томжын гэрэн баг нэ лэрэмжи адал хөв чонрын ба нэ лэрэшэ то хама гэн заптын тон сурд санжи жамжын гэн дэ ян чи кала кансам гэ дэ чи гэ тавшу то шу да зо чи гэ еш бэрэн жин гэ кабда юн на тирэн хөв жонс гэ тэгэ тачу еркур жонжэра ян на чи рэн гэ тхэн ярэн гэ са гэн мэн зган жу гон рэм гон гэ кэр гэ Ndrazik korum di chukul hupjungangi tani chu rivaasag tona, tishtavas kirtani mantata tirangali tsintab jilandagani ta solo wargaran shchung kala shinkhir zung shakur tong chungardilag jinyang hupjandana ta ta girgang shakli namzhan bergana yirin chogu chu huyaluk kukurandana rivaachisung doongi yuk. Yangnaji huyaluk zu yeji sekoon ugul humargi o dichul gobjigra tani huyaluk yeji ugala kanayang chig tapgi shtongwa tamuzo yonayang Нямён чэсэг тобжи юг. Тэнэ хамазу нанай о эргэнэн арангэрсэва тонэн нарандэ лобжунра. Дада лулу мэнэнг шэйнэ хэчазэг тагэдэн жигуэн. Дэ хэча та жигуэ гомши юхазэг рэнгэ чимцэн нанэ шсоб тобжу жина. Дэ чэнра шагэн лу кону тэмуг кэргэрэва ра самцэл. Тэмуг гэн хонр нэлэ юэнэ зум цунэвшэна. Ян дэ чэгэн жигуэг тазула кэнэ. Та чу гэн эрдэн сугэ кабдэн дэ чэгэн жу ил.
1: Jati nyamkin namba tang, dani nang gisi chimdag namba tang, lovchuk namba, tsangma demu ina. Dendang na nga ina da shkai girgang namo ga nyang kiru nugu namo, nyas jimaz gin. Da da tang lovrin jirkindag nangtung gu gudrig tang tagir ginko, da tara da chun donzan baga nga da rang girgang lirigand tang rally dali. Da achu huyluk shi tang. Гэргэн тэн лхумаагэ хуэлог шэ гипи гицэл дэгэ качэн рамжэн гэх курни кабдазгэ нёнёнзгэ хийзи. Дэмо гэлэ гвизгэ та. Дэн дэнэ ранилан цуна да шэл мамнёнэ кача сарва тэнэ ку мамнёнэ кубдах сарва чучэ кэнэн мэк мэнаян чэзэрэ та. Дуэнзэн баагэ рэван дэдэгунда тэнэнзгэ ну дэмозгэ та. Да чэргэ карсон тэрэнгэ чэцэгэ кашуг чэмузгэр зэна. Ачу да декхэ гонгу варсым дэнэ лэкхун дэн декхэ сусу гэ чэзэрэ. Ачу вчэгмэн юнг хуэлгун дэдэгунды кэлпэд ягуны дэдэгунды да дарчва дэнгунын дэ шугны дарш ява дэн лэшка шэгу лас гуаян раб дэн рэмбаз гэх пэгуну нэцэ дэмузгэрэ нэхтэ юнгна. Та хуэлог гачин рангжин дэн дэнэ хуэлогу дэ нэцэ гэнгу гэ дондагэн ба дэн лхобжун дэ нэцэ гэнгу гэ дондагэн ба дэ шуга си хэртэгэн бартэг ику кэ

0: ཏེན དང ཅེན གི ད ཆུ ཧོལ གི ག ཆེ རང ཞིན དེ དགོན དང ངེ མང པོ ཤེལ མར གོ གི ད ཚང མ གི དེ གི ནི ལི གི དེ དགོ དེ ཧ གོ གི ཡོ ཁ ཏེན དང ད ལག པར ད ཆུ སློབ གྲ ནང གི གེར གིན ཟི དེ ནི ད སློབ གྲ ནང ནི སློབ ཅོང ཤེ ཞིན པ གི སློབ མ ཟི གན ཚོན ཅི ན ལག པར ད ད ཆུ རིག ནི གི ལི གི དེ དགོན དེ ལི གི ཡོན ཅེན གི ད ཧོལ གི དེ དགོན དེ ཁན ར ཐ མེ ནི ཡ ཚ ཏ མོ ཟི རེ ཏལ ཁ པར ཏ གིར གིན གིར གིན གིན གིན གིན གིན ད དེ རབ དང ཐམ པའི གོ ནི ཁར གི ཤིབ ཤ གི རིག ཟེ ན ཆག གི ད ལོབ སུ གིན ཁི ལ སུ གོ ནི མོ ནི ད ལང ཤ དང ཐམ པའི གོ ནི ཁར གི སར ཇི ར ད གི ནང དོན དུ གོ ན སར བ ལོབ ཇོང ཆུ དུ ཁན ཏ ཁ ཆི གི དེ ནུ ཤིང གི ད རང ཉི ལན ཚོན ཇི ན ཡང ད ཅི ནམ ཇིན ཏ ལོབ ཅི ནང ན ན ཆག གི གོང སང གི ཁ ན ཆག གི ཅི ཁོལ གོ ན དུ གོ ནི ཁན ཏ ཁ མི ནི ནི ཚ ན རོ ན མོ ཟི གིན ད ཁ མ ཏི ལ ཟི ར ཡང ཁོལ གོ ཆེན པོ མང པོ ཡི ཐབ གི ཡོན མ ར ཅ ཡང ད ནམ ཅིང གི ཉིན ཅིང གི ད ལི ཤ ཁ ཚག ཚག གི ཆོ ནི ད ཁོལ གོ ཚག ཚག རི ཅུ དུ ཏ ཅིན ཆུ ཡི ཅུ དུ ཏ རང གི གོམ ཤི ཟི གི ཡང ཅི ར ཡོ ཁ ད ཏི ཁུ གི ད ནམ ཅིན ཏ རང གི ར ཡང ཨ ལ བ ལ ཁོ ཆན དུ ཏ ཅི ཏ གོ ནུ ད གི ག ཆེན རང ཅིན ཏི རང གི རང གི ཁ ཚག དང ད ནི རང གི རང གི རང ཅིན ར ར ཡི ནམ་ཅིན་ ཏེ་ ཁོལ་གུན་ དང་ རོ་ བ་པ་ཡི་ ཀོ་ནི་ ཏོམོ་ག གིར་གིན ཟིན ཤིར་ཀ གིར་གིན་ག ལིཤ་ཁན་ དེ་ ཏོན་ དེ་ ཁིར་གེ ཆ་ཤིན་ རོ་ ཆ་མོ་ ཟིར་ ཟིན་ ཏ་ ཤི་ ཤིབ་ཅིང་ ཆ་ཝ་ ཏ་ནི་ ཁིར་གེ སོ་ཝ་ ཏ་ ཚིག་ཚིག་ མོང་ གུ ཏ་ནི་ ཏོམོ་ ཟིན་ ཤིང་ག ཏ་ ནམ་ཅིན་ ཏེ་ ཁོལ་གུན་ ན ཏ་ དི་ཚུ མོང་ པོ དི་ཚུ ཤོ་ དི་ཚུ ཆ་ཚང་ ཟིག་ ཁོལ་གུ ལ ཁ་ ཏ་མི ཏ་ནི་ ཏེ་ལ་ ཡང ཏ་ ཟིག་ སམ་ཞི་ གི དང་ཡི་ ཡོང་ ཇུ་ གུ ཏོམོ་ གུ དི་ཚུ ཏ་ ཏོ་ ཁིན་ ཏ་ ཡུལ་ཤ་ཁ་ གི ཏེ་ ནུ་ ཅིང་ གི ནི ཏ་ རང་གི ཁོལ་གུན་ ན ཇུན་དེ་ ཆི་ ཡི་ནི་ ཟིན་ ན དི་ཚུ ཁ་ལ ཁ་ནི་ རང་གི གོ ཇུ་ ན རོ ཉིན་ཁ་ ཅིག་ ན་ནི ཏ་ ན་རི་ ང་སི་ གི ཏ་ དི་ཚུ ཅིག་ནི ཅིག་རག་ཁར མ་ཇིབ་ཅི་ གི བར་ཁ་བ ཨན་དེ ད་ ཁོལ་གུ་ཅུ གི དི་ཚུལ་ལ་ཏན ཁིན་རན རུ ཡིན་དེ ཅིན་ཆུང་ཡིན་ ཨན་དེ ཤུག་ནི ནི ཅུ ད་ ཅིག་ནི གིར་གེན བ་ ད་ནི་ནི ཨ་མ་ཡིན་ བ་ གན་དམ གུ དི་ཚུལ་ ནམ་ཅིན དི་ཚུལ་ མང་པོ མེ་ནུ གན་དམ གུ ད་ ཁོལ་གུ་ ཚུག་ཁ་ཟ གི ཅབ ད་ནི ཨ་མི ཁོལ་གུ ཚུག་ཁ་ཟ གི ཅབ ད་ནི ང་ཅི ཅིག་ཅིག་ ཁ་ཅིག་རན རུ ཡིན་ཤུག་པ་ གི དི་ཚུལ་ ཅིག་ ད་ནི ད་ ཚམ་ ཉན་ཏ ལང་ ད་ནི ཉན་ཏ ང་ཅི ཁོལ་གུ ཡི ད་ནི ཁར་མ་སམ ཅིན ཉི་ཅིབ་ཅི་ བར་ཁ་བ་ཟ གི ཁོལ་གུ ཡི་ ད་ནི ད་ནི ཁར་མ་ནི ཤ་ནི ད་ནི ད་ དི་ཚུལ་ ཚ་བ གོ་བར་ ཏོན་ཇ ཨན་དེ ཡར་ཁམ དེ་ ད་ཡ དོ་ནུག ཁན་ཚམ དེ་ དོ་ཏ རང་གི དེ ལག་ཚུར་ཏ དེ ཉམ་ཆུ ཡི དམུག ངི ཆུ གོམ་སུཚ གི ཆིགོན ནར དན དེ དེ ཏ་ཨོན ཚུན ཇིན རང་གི ཁོལག ཇིན ཆུང ཆུ གི ཤོག ཤིག ཕན ཐོ ཡོ ནི དམུզ གིན ཐ དེ ཧང གི ད རང་གི ཨར་གོམུ ཤེ་རང་ ཉིན ཚ གི ལིཤ་ཁན ཚ གི དན ཤེ་རང་ ན གོམུ ཅི ཁོལག རི ཅུ གི ལ་ཁ་ཤ་ལ་ རི ནི ན ཡང གོམུ གུན དེ ཅིན ཆུང ཆུ གི ལ་ཁ་ནི ད ཐ་ཁ་ ནི མུ རེ ད ནི མ་ཅི གི ཤ་བ གི ད ནི ལ་ཏན ཉ달ི མ་ཏོ ཐ་ཁ་ཅུ་ཁ་ནི དེ མོ་ཟ རེ ནི ཅི གི ཤ་བ ཏ ཅི གི ད ཡོང སིན ཇི བཏ མོ ན གོམུ ཁོ ཆ་ ཏི ཅུ ཅི གི དེ མོ་ཟ ཏ ཁམ ཡོ ཁ ཡང ཉིན གར གི ལིར ཁ ཏ མ་ཅ ཁ ཏ མོ ན ད ནར ཇིན ཡ རང གི ཁོ ལ ཁོ ཏི ཅུ ཏ ཏོ ལེ ཏོ ཡ གོ ནི ན ཅ ཏ མོ་ ཟ རེ དེ ང དེ ནམ ཅིན དེ ད ཉི མ ཅི གི ནི ད ཤོག པ ར གོང མོ ཉི གར མོ ད ལོ ཤི ཝུ ཟ གི ནི ད ཚོ ཆེ བ ཡར ནང ར གིན ནང ཉི གི དེ ཚོ ན དེ དང ད ནི ད ཟན ཅི གི དེ ཚོ རེ ཟན ཅི གི དེ ཚོ ན དེ ནང ད ཅི གི དེ ཚོ ཆ རེ ཡང ན ཧ རོ ཤི རུ རེ དུ མོ རེ ཅི གི བེ ཅ ལེ ཁོ ལ རེ ཅུ ད ཅི གི ཅིན ཆུང ར རུ ཡི ནི ད ལོ ཟུན ཚུན ཅི ན ཅ གི ཅིན ཆུང ར ཡི ཐབ ཐ སམ ཅི གི དུ མོ ཟ རེ དེང གིས ནང དུང གི ལ ཁ ནི ད རང གི ལིཤ ཁ གིར གིན ཁོ གི གང གི ད ཅུ རང གི སློབ ཁྲིད དང འབྲེལ བ ཡོན རང གི སློབ གསོ དང ད འབྲེལ བ ཡོན གི འདི མོ གི སྐོར འདི སྐོར ཅིག ཤ ལ རེ དེ ནར དེ ཧང གི ད ཡང རང གི གབ ཤུག གི གང གི ཤི ན སོམ རིག གི གང གི ཤི དེ ཁོ གི ད སོམ རིག གི སྐོར ནི ཡང ཅིག ཙམ ཆི ན ཆོག གི ཅིག ལོར ཅིག སྐོར ན ཆོག སོམ རིག གི སྐོར ན ཆོག འདི མོ འདི སྐོར ཅིག རག ཅིམ རེ དེ ནར དེ མོ ཟི རེ དེ ད གིར་གིན ཟིག པེ ཆ་ནི དེ ཅི ད ནམ ཇིན ཏ ཁོལ ཁོ ཏ ཏ ཏ ཇིན ཆུང ཡི ཁོ ནོ དེ ད ང ཚོ ཅིན ན མི ཟིག ཆེན བུ ཟག ཅི གོ ཅི ཆ ཟི རེ ད ལོ མ ཆུ ཁོལ ཁོ ཏ ཏ ཏ ཡི ཅུན དེ ནེ ཅིན རན རུ ཡི ཅུ འདི ཆེ ཏ ཡིན ད ནམ ཇིན ཏ ལོ མ ཆུ ད ཁོལ ཁོ ཡི གོ ནོ གོ ག ཆེ རན ཇིན ཏ ནེ ལི ཏག ཏག ཤ ལི ད ད མོ ཡི ན ཤི ལོ མ གེ ཏ ཏ ལེ ཡི ཅུ དེ ག ཁ ཆེན བུ ཡོ ཁོ ད ཏི ཁུ གེ རང གི ཅི ཟི རེ ད ད རང གི ཅི ཁོལ ཁོ ར ག ན ཟི གི ནོ ཁོལ ཁོ ད ཅི ལག ལེ ཡི ཁ ད ནོ ཏ ག ནམ པ ནན རུ ནམ ཅི ནན རུ ཏ ལོ མ ཆུ ཅི ཤ ཏ ནི ཏ ག ད ཅི རང ཁོ ཞན ཏུ སེ གོ ན རེ པ ད ཅི ནི ཁོ ར ནན རུ ཤ ལ ཡི ཏ ཡི ནེ ནེ ཏི ཧང གི ད རང གི ཅི ནི གི རི ནི མ ཚ ལ ཉི ནི ཨ མ ཟི རེ མོ ཏི ཁུ ད ལོབ ཅི ན ང སོང ན ཆུ ཁ ཡོ ཡོང ན ཆུ ཁ Lobri nasona loma chujik mo khuizikton atabdagi yoyong na jigrang ga shaji mo khuizikton atwatum sami da jig na minar ji khu chat jig lgling ki da ni khu chat ji ti ta ni ti ji ti nu go chornang da go da yang khchu long on de nyam chun ran ru yi da tu mu ina ji loma chujik charnang nan ru thong tap khazri da mu go na tsri ti nu khu da da loma zan chun ji na rang ipur da khu chat go an da tgon da da mu gn thong lag sin ri chi da ni khup ge karmaz gi yaran ju go na Tātani chī māngu bāzi kārgī tī khuēl gu kumsū, tāni lōbjōng gu kumsū yu qozgu chīg tīb gu nā, tāt khumr dī rāng cīg dāmbī gu nī, rāng shtuq gu nī chīg khuēchā tātuk tī zāgī zīg ishtāg nīg jū, khuēl gu tī chīg hara kumsī tā, chī sōn chū tātuk tā khintā kā chīg tā mūzgan tōg. Tī nū chīng tā, tā lōmāz gu khuēl gu kīl māshtang gu nā, tā lōmāz gu tī chū mōngu, chīg nī lōbjā nī chīg gu kā nī nī tā, kōngsāng gu kāpsa yū nī chīg gu. Tī nū chīng gu lōbjā nī, tā gīrgīng gu chitun dā, gīrgīng gu khuishtun dā tūgu nda khinti gā chīg. Tī hāng tā, tā kārsāng tī rāng cun jī nā, chū tā lōmā āyār nāng tāng yī tā, yū nā hāmā kārsib nā wun yō nī cindam mūz rī. Tī ndang nā, tā kārsāng tī rāng zun jī nā rā yāng, tā lōmā mōngu gu tā, Дарангангы лифша ласу қуады мұды ёнжабай күні өн ешкіпті мұзы енжірі. Та ғақта ауызын жина қонсын ғыркапсы, та гергенгі көрдігін ұғы лифша тірі қачен болейін тэнжіп күні рейді. Та тэнжіп күні күтті маңызы жетіңі та, та қойча жамба, лапша жамба ғы қойча та, жайгі начық, ойгі начық, ди, хейгі начық, суғықары кізгі жангури, лапша жамба ғы қойча маңазы әттені, қойлық көмсіз ға мақтына, хүнді үшкану, нешкіп-нешкіп кәчі ғылорынзын таңыдыны, тарнилық сұғын жоқ, нұму нешкіп замзы кәчі цігізі қаңи цыруа дерну тұмыз ғырияді күгіда, та юна өрі цацу, та хамандыр кіта рынға шайды тұғыды, қойлық тэнчин зэгда эпчин зэгчэн этэпгэй. Дады зэна маазын жоқуар эдэнэй, даг кончи ии хэнэ маару, да нга чи шайи чэзэг нэчэлэй тэп жидэ сэнэ тэнгара. Шэрг чу хуэлэг лаканэй хамаазгэн цунна, шайи атарг да жоғрым тэпну, жашчур тэпну чэм зэгэр зэна, да хуэча кар кэрэй нёгэнд гугэя. Та хуча кэргэй та джу гану, та шайи та кэрзу ло цутан цамби, хуча тэму та цэгэ зэгчэ кэрэ кэрэ нёгэн дэгжу, хуча джэпкэн дэгжу. Та хуча зэг мэтан на, хуча зэг штанду чонгра чу гэ дэшта сами кэрэй. Ты хуга чи хуча зэ ни жэгтан на чи шайи ти лоржэг рэма та камэнэ нара. Ты чи ян нам нимазэ ти ти капши чи хтана тан. Ты нтан на та... Хоча кәрі кірері не өгінді жүті тұғыты да, шығы чымды қызған сон жина. Шай жақчур етчі көгі, дей таблым қачын зғырсам тая. Та қарсан дейрін, чу, та нецілізгі ұну, чымды қы раңшты қы көні шайында ла, жігі хоча ғын тінчін мақтын ри, ян кергінгі нам жинты та хоча қани, ян дәні язы чымды қыты ла, жігі хара көтігі жүті тұғыты, жігі шқа көні нецілді мұз ғыр я. Таты ян жігі танды жаб жоңна тұндығы ма, өкірі қаңтар жан, ти күгіта чымды қызған сон жина кірге раңшты қы көні ранғы шайды тұғыты та, лық қы цепса, ни күрік са, та жігі хоча цағызгі набана чуқы, чызгіндан чуқы, хочари лық не хаңы жығы жұқ жина, тұта шағын дөкі я, тұғы, Та инна мына та чи хочар та гундыр я лифшан ры гундыр зе шай ты нинжан ми тели та сан жы хсе тып шали тынара пант хоч ма та кан тар чан та аран шун гу гуни хоча зглох не жыг жыгна та нам немаза киргити качвши нам немаза я та чи кар ча карма чац кам ни мртана тани я карма чари чари тиг тиг та чу кирге хойлук гу кумсуд музга чиг жирсам гу Да дур диона да чизгири лхумазгы нэхуэлг гумсун дудгунду чесонгий гуна. Да чигни лхубжан нанауджи гиргэнгэ да хуэштунгэ нива, да ранхуэ жантунгэ нивазгэ чабруазгэ тони дани, чимнонни хамагэ кэргэ жапчургэ, да чиг хуэчазгэ аштанан донзгуна да кэргэ лага аргат тэмну дамуугэ чиг да нивугэ шуқун тэнчин дудгунда чанчугжина. Да маңбана дагэ дагэ, да лхумадагэ хуэлгдан лхубжунгэ гумсу юхуазгэ чесонгий табжири самшик гудамузгэ та тэни та та таңи шэнүндэрка донзым баг рева тэн тэн юмэл тэн нэн нэн тэн тэн тэни дэг юмэл асуга та нэ дархас чу лэкка гэ дэн үсэнг жачи нэм кэн нам баг та нэ нэн нэн жи юк дэ лэн тэн нам эк тэг дур тэн на тэни яан чи шэнүр тэпсон са дэму юна та гунтэгшэн тулуушэгэз нэ дэмузгэн та
1: Ардамыл арыбей жонгер тұғымыл күйге айын дыңгол.
2: Құзымыл лұңгей жыңбей чығымыл ашқылым жев жәлін.
3: Хосу кейп жев жәлін.
4: 야제등가 Тэгэ гэргэн гэлэрэнгийн цунш яна чирна тумар чунгуну кэргэ ховра ховсуг лиркэн дэ тагэр эмдэди карго лиргуна юну гэрчинг ата хуча тажуг гэмхо хажин гэ чэгэс тангуманг мазу гэргэн намба гэр тартэрг шэкэ юк дэ дана та намжин рэнгийн цуа гэ чони хуялгудан камамжлэр юнванд гачи бури сэтэни та гэргэн комун цунш ячина я жэндэнг нима рири гэ дэ цун дэнэн нэ чинь нэнсгэра хуйчаз гэлгэни лга ленжуг гомшин дэра чиг дэ цун дэ кангла кангцм гэр сонэ ян ян сэ куну сонэ чихи ни лас хуа чу куна кадай куну дэр дэг ни чона ян лорчил кангманз юк тани ранан ата фомар чонду гэргэнз гэ нора вардэ чонду хамаазын би чани дарын гэ фомаатара рын гэ вардэ тала чиг хуйлуг гэ гомшиз гэра чиг вагчиг юкваз хэрчин юкваз гэн жугжу гэ фшэрт нэн хангалнгар гомчин айдалини тани мар ирэти чиг хуйшар ирта жуг ти цуц кэнла кэнцэм гэ заны ин секунд та жачи гэргэн намбатан хама тамчиг гэ семзэн гэ цэг инжэр исам гэ аран зэрсэ хэртэни Тани та аярнын гэ гүнсэн аркап таарын гэ чимсэнэн га тунуг гэн үркамди та чимдэг нам багара аранрын гэ кэрг аранхы ё зэнтэн аранны лхгүй хсон бүжин гэ далини чи шаи тэ хуйлгы ч үг хэрчин згра дэ чи гобдас хүчүч тани аранрын гэ чи яги махини кангу ингу мчүнни хуйчата матамны зэ гиннара чү хуйчата чи нюжу хуйчата жуг хоригз дэ дөнтлэй чү тэка чинэс кун онги хуйчан яги хинмар хуйчаз чи гита чи ранги хуйчата хинмар Тарчангчангцам маймбрана хуйчат ни лага жиги. Тайчуда качини секунда чу хуйчат ни нара хуйча кырзгни тан ни я мартаг шун хани жого кызыдал та чимдык занана. Озо чимдык чимдыгат гына капта кан мун кожи ок титана. Ян хуйча кырзгни кырзга мафтину гы кора чалмынин гы ялара чалмынин гы. Ян жи хуйча нана тару нангтын намын шай ранрын гы локатын чесилдын тэнба, тэнба гэ хуйча да дамси чу качинде ян конзу хуйча дамси мэхи серни та му чимдагара юй чирэ та как чимдаг намбан сунды шичинар канла канцам гэр кавли как маңаз юй чирэ тара та тэг донсик гони та гэргэн зу тина чухарын гэ мэхина мэхина зана дэсэр куна узу шапа хуй ука тэг канла канцам гэ канстар гэргэн гэ чу хуйча та жуэн дэв гэ чу гэ лаканы ян тав Насхусг шэкэ юкэнда тэглан лгалан гэ чони датэнгэ янэнгэ гонсонда зоян чи тэзэ масуа юкваз ёнгэ тэ зо ревайн ятани даян ачу мэнтэ тэ тисэ дамзэнгэ гони тата малу өргэ рэн шун кэлэг чэн цар зон мэргэм тэнжэлэг мармгыл хөвчүнгэ хөвтэн кэнгэ жүрэн гэн намтэрлэг та татэнгэ янэнгэ гонсон аркамди ганда рэнэл сабжун асун дол хөвжун асун дог нямнын орнгэ гэртэнэ та чу ян жачи эргэм тэнгэр гэргэн набан цон дишэна Yang nyam yang rasam tu jijik tua yang aci segi ok deh cuci dan segil.
5: Oh, tangan orang ni lah cuma dah lochung gigi cuma sih. Tapi tu dah lochung jumpa gigi. Gengen kiri dah dalu ni tu ni tuk dah ada mana ni dah malu senjat cuci. Guni tu musik. Tapi kalau dah orang ni Lur gitcik metendiga da lotrishini dinizoni da lochung rimbaga gigeng tutuktoni tomamun puzgachni kateli da tantonzujina da tongrikta namu hamsije bayan tunir atin tini maramulu ma mangogogo gitrosawa malayona da lot gijera torimbayin gijera torimbayin gutuni da rangge jonugo чицэндэг хатэ гэж чицэ раныга хатэ чижэрг чицэ том матэн битүни та аранг окей к хот гэнкри та тавэртэн хэ уй чочо тни алома мэн юаз гэж исэн или юнэр тэгэрэнка та татг гэтэни та тэт та анаач чичэн хэчэли юнэр наач чичэн гук гэн рэза та аранг но чорын байда чухал хондорын байда чухал түндорын байда гингэ тэтэрдэ хичээли дан үрэ жаач тоо гिचэг сот тэтэрдэ наач гिचэг хичээли а та кармаж чинь хийж шиг агаар байтэ та гингэ ལོང་ནང་ནང་ལེ་ ཅང་གུན་ཤེལི་ རོམ་གི་ཉེན་ནི་གི་ཇུག་ ད་སོ་ཏ་ཤེལ་ཏ་ཏ་ཅེལི་ཏེ་ཁེ་ཡོན་ནར་ཏེ་ཁེ་ཡོན་

0: тому же тут вот чего же же война э то есть они вообще чиня то джунг ти цо шо чи а ве чо па туа там да ти цо кодгин ти и батензин та га ти цо кодги чу вот чего ти цо кодги хаз ги чу та та ве гиге чо чу на чи та гиге цома ин на та на та на та гиге та жил ги чи а тому же га чо ти цо кодги мени ата вот тунгжи хучатан чипчина три сонсо чикуни атамуганан цюк тэмчи машану тцогодгин цикуну тензекуну т чичиньяна тшику чичисэмба тэмтхгэ намжи хожула пэнтхба та гило пэнза гило дига чиньянжуичу гило дига пэнцэн кейчу та ноче гуру жачтэр кичиг лотшэттэм мба та гигин чангуни мара та чи гиге стигпган гуни мара шели лама хтэ ромата стои дигжу ген кюмену та тунди мену пентру мену хотчу шеттэ джижечу таши куктан дри нони чечисэн багны та онче дуре жачтэ та гичиг хотчу шеттэ гуна матта джигуну та гило нигэ нячу кну хотчу камаж джугра та тринони яту хома гэчни генкр атмады джини та гигинга нихто ичу та чечи самбана та чечи жаваны лотчу нуто сауи та лотчу нуто сауи лотчу нуто сауи да гигинга та лотчу маши кунгу нашне ке та дигичу та гигинга чни лика тини та гигинга ч тутек нуни та та дигу пенсу тхвайчу а бусну ики инц вечойчу а та кэ нему зыкучу хыджу нацу шекуж касава тосе патму ичу та лома гычни че джун тонгонжу ину тесон ични касе ичу чижирчу тосе кучи чижану чечен аванда гило ч санц пере тунун ден башкытын басын да та чу ж та нун та су та лома г кэ та гигинге станц гичу та чучун цанц гичу хапта гиге казан бунгэ хотшет чучун гэва тзу шиг та ума та кэгрэш гук ки хотшетэн дэн далны он тон язык ага чо кригит та шиг гук та тан гэт ума ина та учи онде сакни та ума дэму ок гигезке лахт ик мекиз та чукун дэ лахт итон да та ума тне он жэнэн гон тун гэр хотшет та ана мен хома пент кину та нонил хома су гучу та чучонгэдэл хома риренген кюну хома ририликкаюну хокон хотчудугдан умаданда музыта инжира дутмуг даматэ гэта гилорг санцпери да тунодэн башкытын бат чечимандыгы чечиттик хотчусэтэ намын пела та хотчусэтэ намын пэчугэтэ цо тэнтэнш та таврынжина луру жачтар гичэг ана чичинг тагыл хотчусэтэн дукуды намынчык тангачу чанза саккыды туна аманче гечэрэн тэнзэ Туши та гирава мо паска сестойну пицело тсуа амгцело тсуну тэнжна т тарунгина кочёкну та тэгэлдани тугилде та таргта катун тэрунде гиге аказан бошёкну пицело тсуу шетинде чиже чунта лотри чунгу тантона та ломаши тани та лотри шетту тсанз г тэни пицес бацу та лома тсанз гичу өтөш тэгтүнэ кэ лотри шеттна намба мөзчү ата лотчыг жирм ана чичэ куна майм бе та кына кына динсүм гэ кэ лотчыг лотчыгна чук дүнэм бе вэчөпа та ана чичэ мөчөчү дэ чечи тхаш чечи дымбала кэни ломи лисүм гэ чачэн тэр сусуни та ломан гына рекварандо тасуй тэ тэ тэ ломи лукат ломи 50 тэ тэ ломи гэчни кэ чэ тэ тэ дэнта лотчыгчу лиша кодгичу тамуши кучичи дымбаны чечи жепаны там киваг гуник жонце та тоти цанубишгини та жонце шаджин шаджин ичу тоши бу шаджин котринам да нака мунгу та коти ихо цамбай ку линге коти хожунг нон то чатэн ку та со мара цга ра цг коти ичу дангзган дангз тама тама коти ичу денжина ям та хпрт ната ва гиге жилгичи кузг танда итк мен улхтын да тен итк мен та нян дура нян дуй ку тоти танужин лиша коти та лотто код хоми чалу катам mahtay de tuan chi taan lhoti kodi nang nang kankhri kundu namba dhamo yungu dayang chi jirbu tiki tuni chai chi gawa ki jangdi garinti taa lhomi jangdi taa lhomi jangdi garinti taa u suyo kuna hiyo kuna ka te chi ka chi taju taa lhoti thani ujini lhoma gachini lhoti taga tatang gatang thunde ka lhoti taga nangto kuyo kuna ka giginga rana nika lakana chini kaga lhoma lhoti nika lakani mandangsa ka suwi mini tamu yoku meka, toga rindanta suwi yoku. Taa nga maa lotuzi kama shachigana ka she tei tangi taa, lo maa ki hina maa ki kingyan ka dhiswa zinu sanlu ta yo mini nu, atashi kuka. Che chi chi tamba taa, tamchin zimbi tantu lotuzi koi, taa lho kunga lotuzi dikchi ra yushi gochi yu kanji kiju, taa lotuzi la purin tangi kiju, taa lho kanda gilho yunga jano tabri chiwa. Namja gilo yunga lhotrata lhojung sheni sa chawa. Ta gigenda lhoma aniga ngubu nigiju. Lhotra talun sanwa nani suvuta tashi. Ta gigenga kama jachiga nangka gigenga lonang nangay de tanga. Kama jachiga nani shenga nangka a gigenga nguni erangka shenga erangka lenteli ta. Tiga tagi mingi nunga tatul sanwa ta jijir guju. Tashi kukta da tantru lotra pilak chenzun dazu ta nguma lhojung koratan rambayi de tanga. Khipata ta lonyo changu ga. Tāng shīgīnda lakta yitunga tāng shūk lōtta shētub tāng shū āna māna chīk tsōyini lōma yāng pēntuni, lōma yāng gugan jīk tkini tār gā chini lōma zhīngi nā khipirta tā kacha māngā shē kūgu tā wōk lōma zhīngi nā tā wōkia shē hīngmē nūgu tsē tkīnda mūzā tūnda kati nā tā gā lōtta shētinda zhū kūtunga nā tā lōma nāni māngā gugan jīk jū lōma līkā māngā lōma kacha shē chūgu tā tsō māngā Khabarda kacha munga, loma kacha munga shikiri, loma ngubi shiki. Ta loma, ta ka tuttuk sarwa dhe kuchyo ichu kushuwa, ta tatsang ka sabyong zinta rinpa tongu nyewa samba shawa, ta pechir kikyo, nga jay, namu zhiga shikindar wokyo ikka kikyo. Tatsang ka ndazu shikyo ta kaya kikyo namba kukyo chi lakwa, chi zawa. Ta namu sir, tena kikyo namba kira songi ta rannang kankhir kachi sabyonga shiktoi. Mara songi tundi meni, ta namu zhiga imini, ta tātāṅ gā sābhyōṅ dhṅchāṅ dē shikidē tāṅ tāwū mātātā sōrī chatū shetū sārāṅ dē tāṅ mā lōchōṅ nāmbāy dē tāṅ xtū tā lōkā lōchōṅ sō lāglēn dē kūgā yāṅ tāṅ yāṅ nī lāglēn shetīn dā kūgā rā kūgā dīgī jinā tāṅ dā dā tsō tōṅ tōṅ sī kāngī mūhā gā lōkā chīk, lōkā nī, lōkā sīm tā mūs kī zāni chēdē lā tōṅ tīgī jinā sārā gā rā tā tā ngā chū tā wā gā ngā chū gā lōchā yā jinā rā tā nī tōṅ nyē sīm gā dā wā gā wā nī zōngī lōchā shetū sārā gā lā mā jū dā nī sārā lā mā sī bā gī kē jā chā gā jē wū tā rōng chī shetū sārā gā lā mā kō tī kī mā ngā chū gā lōchā yā tā wā zōngī dā tā jōng tā sīm tā shetū gā rā tā tā tā jōng tā sīm dā gā nōng yā tū lō mā gū ngī jū tā gī gēngi nītū, nītū tē chū. Tā pēchē tāntū lōtā pīlōk chēngi lōtā shētū tāng tā pēchē nāmbā shikchāng rē. Tā dēn jī nā tā tā chādē lā tōng tāng tōng zhīm bē gāng rē. Gāng nā rā tā ngātā ngātā rā chī tī lū chī nī gī gē tā rōng jī nā lū rā jā chī gī chī lōtā shētū lā kuñ dā nū gā gī gē rī ngā zhī tā rōng tī sā lū tā chāng rō yī tī kwa nī. Ngōn chī gā lōtā shētū tā tāng zhā yī lī. Tā rōng chī gā gōn bā rā mō hā rā pū tī kwa nī gā nāmbā nā tsī tā shūng yō kira. Tā tī nā rā rā ngā chī nī. Kāngla kāngtsāng kāngā nām kṣetū nāmāng dā gujū gā lāmā chīnā lū kāshū jū. Lōma lōkāng lōtū tūnī māngā gujū jīgjīnā tā wā kēy kā lōtū kṣetū dā rā mañjāng vēr kāla kāla tā kṣetū sārā gā lāmā sōngī lōma tsāng mārā chī pēntu jū tā mūzī lōk. Tā tā nā tā tērā rāngā chī ngōngā mēni nōmu tā tā tsāng kā sābyōngā sōng nū wokye gi gi gi na chik saab zhung gu zhintan dhamu shikiju gu kukye munga tunju. Tuntang na gi gi munga ayang nisi na song shikide tang. Shirangwe sotra nga lakhlen yi chun dita kye chinri. Ta ayar nal gana zgin jina gi gi namba gara ta jesha nanga sotra shetib gu zhongli munga taju. Ndang ayar nga liwa yin kwa tunji.
1: Ardamla ribi zhung gir thumala kuyga yin dangol.
2: Sabjung gan zhan dhan di shigi dalin daga kargam thong ti nyong rung da sor shi di chatak sarwa dazu Нам ян сенкм мэтэ бэр ярв цэтэн чи вэтэ чи шаджи дихин

0: Reba Magashig, da Konina Anigi, Johe Sosogan, Itani Kabday Yonel, Dina Johen Dagsambun Yanyona, da Johen Dagsambura, Chichi Tangskubke, da Jarjan the Vichuta, Jarjag Kirgifjujan the Jechesungatani, Jechirung Mansokayan, Jarjan the Kirgil Lani, Jarjan the Kofchili Nugutundani, Shongnugan Golden Gorkuk Johen the Mutarela. Didana, then the Muga Hendugina, Johen de Tina. Катуутэй хэн жүгжин ажиг ндэжиг гөрн гөркүр юм нахтарчил нада янгнаан дэлэр катуутэй жиг яран күри улун дэ сананда ндэм үй өнэр ндэм үг тапкула кани чу кадазиг на
1: ари рин дон ба чик тони озунди капэн нга ндэм үг малг нга паблин ч өнэр тэг чиг гөрн гөркүр к ндэм үг малг дэ эпип зг өнэр мо от паблин тана янгрын г тацг дмалас ба малг дмалас ба тэн нга паблин гут ца цукэр г одалас ба тэ тхшин на дуг и тангэни dana rujuk nariya. Atomu giri. Tamani aniamu rangi tiyo tukara tamu tiyo tana kaga ngucu gatu chik chik chikte kapirje yedeli ni ya jayu ke nyutu manda ya chirge londra ta ina chuk nari.
0: Ya chum hivya. Rene tukpa ta kongi chokhen taksam putang rilda tangi terangi tsambani yab ya chum hivya ki tsambani nanga tar jachi rongruk mangchukwa rjima ndatang dashtawa ата чаржаг ламган гон горкур серджи мейкап чирк кырги тави денжигра анди тандани атажиг дортнын ра нямжуг госакан тыгызги онина тикортани чу кабдазгина
1: аг гонг тасмаг нитнүсүн бутэ танжиг далян жачирундурман чукы дир жинг чуйнаныан нямжуг госара тоноше санда музга тондыг чатгы гутан ян диге ярыг дила чуялат
0: ари
1: та тунгуйнжина озу капырги туга капыр чамжа яна адам чин чамэтэ юм далита Kochik lekun kake mons kanguanda yinzi talen, nyang las kota sawi wishali tali ta ngorongo kurtongo nondomuga nisi yoke.
0: Adi.
1: Tami tsika yang kamchin dan jomchin sikuna la, taur kandar yang sikuna. Ole malag, di nang yang son egeda jay tali yungwe, chuchik tatuzin nondomuga kazi shijuk tam mashina, datsika nondomuga murtikche danchin nondomu tenjuk. Tata lena, сондле ян кырчу гөрмөндө мондо мондо кишен атыңлар да кырчу лаң жоқ дейт али деген гойуктоңны нитон ян жок мо
0: ари
1: тыркан ян жок болса да чыгыз дина да аңгы ян тиржиңи чуйнаңны каппыр юнгуну кыргыпша куну тыкасаң ян аденден те dakhat zazg chochu.

0: Лофтен Гермельги, Чешу Шуце, Си Цзиньпинген, Зепну Нанви, Хапшук Сэм, Тэн Тэртуоти. Батун Чэмби, Чатуранлига Тангарб Чэнки, Дякб Шугуни, Нзэгчин Чэпи, Цорнунги, Ли Ахтум.
1: Зашал Сири Санкранжи, Тэна Шуни, Наци Паил, Юшуни Томби, Дякб Рэмбаг, Бзэнди Хэжаргни, Юшу Тарджи Тичинчина, Ржинзамба. Again, Tawal Kalamadan Shinra, Kunga Nap Chandizi. Way?
2: Way?
1: Oh, Gan Tawal Kankanza?
2: Oh, Kankazan Kankazo.
1: Tomani Nachi, Tongan, Jondun Yantinkan, Worka, Lontinji, Ganjon Shalan Lintanla, Tikrtan Japjunu, Quatinchi, sir.
2: Oh, Lasso Lasso.
1: Teni, Chitarta Lintanla Yanjimbi, Jashin Yankanamla, Cherang, Moto Shinaro.
2: Oh, Lasso Lasso. Na nda yin ha ten oh yushu za paton chang patik dewa gzo gun tanda shea zire
1: re
2: teni nda yin ha ten to yan no ni chen zo gun lo ni ya chi no zire sa le
1: re re
2: teni

0: Oh, yeah.
1: Yeah, come to me, listen, I'll call you, Gladimo.
0: Yeah, demo.

Yeah,

아슨 코올리글로 야에타이나야지 야르글로리 야에 다크고 아슨 코치멍 야에타이나야지

야 조그나바 때나 샘니 문트트 나치 강차글마 르트르치글랑비 텐친 하마르 길라 칼스쿠노 고말디 냥츠지규일

야트고나바 데난 참드니 제식기 멈터드 라마디기 다양글랑비 파이티르 셀레스군우그 지냐몬달라사록스

Kondona ni zatra kergiz chingomunda garangarila da marawarila da artikala masa se kemu chingaru mu ko se kemu saru chexeshli mu go da so se mayang da mu go ra la la zik ya ta wo kla se kunun dera chigja wa chi kon tang tek chig chi tangna da chugje re pan to kun ne dera ngarang ga sane chomjina ne chet tang ra mar gi chok dan ta chomu dre se jina kergin tang ne bolib jiga chig dik kunir ai ne bolig yon da chig dik kun da chin khom krishin tin sen ne da kirge ta ga jina o ya Вен новый день дна, он так где-то как кумарча у центрисин, во ира тыги сынсин. Я ген новый в жизни чигдик он, ген новый в жизни чигдик на, да та суттар гынды пайсын, во кавачин к чан сынсин. Я до жизни новый ген ахчыгын гонри, до жизни новый ген ахчыгылына, да маңы ма, жоман хуй му центрисин, маша ми чачын десмин деттин, да тыграк темдик гын анаш дон димсин, да мурела. Я та хара тырак чисим чак вот я гонри, чисим явин тысым жага сынри, на тысым жамна осым чиясин. Да во чевуняга ओ कगे तागे इंजे सोंग चिक सेरा सेनरी उंदे गंदे कं सोकार मु इन सेनरी ओंजों गन्या मा तक चिक सेरा सेनरी ओगे ता चक मारु उंजा ग ख्वान न्यंग ओ सेनरी चुंग उन्यंग ग खलु सेरा सेनरी तम कर चिक खलु चिक चिक गेला दितंग देन तो मु ग करके तागे आ आ केरंग दे करके तागे तो मु ग छाची ओ नि जिम तंदा तो मुरी दे ओ रसिन चिक लकानी ओ जु करके तागे इंजे ना गारन ग सासे ओ सोम जिना पितो ना मु ग सर तो चिरे तेदी उंग ग न क तेम जिदि गेदी ओ ता चमरे हने करके तागे इंजे ना ओया छट इज गेदी ओ ता करके तागे पुंग ले नि तग थंगरि हेदि दि नि कापस ओ इंजे ना Да что ты гинна чукку, всё мы гинна чукку. Куло нас им чонга вот, инди глуха мы же дита ту. Куму до нас им чонга вот, инди чума мы тоже дита ту. О мы ты нан ди кирге тагы. Пча торчук тарахшик госе гонди. Тункор мы генерди госе гонди. Пча генна вот я жигач пен госе нди. О да кирге тагы. Тожгны вот инди нахчит да син. Инди кирге тагы инди на. О да кшири тапки не гонди. Да мы гот чкор ман чук гонди. Тиркор нахшири тан мы раз гинсе гонди. Хар кор нан гот яп караз гинсе гонди. Да ма тон дита ту, ну диктин го мухтем ди ма тон се дим. Тумо же чу. Тэй на ти касу зо кыргэта гэнэ, хама гэнэ гэнэ лолэн зу юанара. Вот так кыргэта гэ, лосыр тэй шикэ нори. Лучуан ауэ на кыргэта гэ, ешчэг мэнэгэ, ди кыргэта гэнэ. Олэн гу хчаста мэн чэта, консэнца янчэнэ, дин гофша айд дэдэ, шкэн ахам айд дэдэ, дия ла айд дэдэ, оронгэ кыргэта гэ, вол мэрэгэ, ланды кунчунда духунда, оронгэ вэ пазгэ нуф тэнцэнэ гумукрыя кышак нука дегла анчим царжилака кимнык чимдик чиби тола пелока чашам нухин дашим тенока тигтигде ченга кункра хока фонтарс нанги шкерга чингока кафон мерген чиченга хам кунука ве маранги хам жук чингока терон так пушана тенген ертинан хен яккаго ажинде тен авжиг яккаго та терон нем хен ди теди чурге хен нем хен ди дали ота чуко кавага кынаго чурго кажага кынаго оле чингу мукрын тоеванын жугаго кафон мчони хсетнонаго ди тапкурген гажар гүндлаго Чисто характер гычангу нонаго, стандова жагавотын нонаго. Кератымык каралуйлаго, чашык чачагын голук зайлаго. Тинжикче куни хтымчадаго, чаштапче куни хтыгыгаго. Чутанлолама чыгаго, жигзалама чамаго, дидали? Атан домуга киргетагым, хөн бара кыйын онди. Дотконда киргетагарын го, вазаз контона, ти чачи мартусы черви,

Yan

这个宗这个草穷懒这都写不干这些我去切切个用那个咱们去的个船呢咱们是有比过你临时的个能啊主播穷穷亲签了吗过这个想你呀天哪咱们的呀这个主播穷穷错俄罗斯人占比太个这话怎么着 主播穷穷，忙啊是俄罗斯人占据的，还整个这个。呀，对那，前次打打，而且还讲过那种啊，阿青云这，阿这个就叫俄罗斯人占据的太个，这话是认真。敌人占据个，这话个农村谁过节了？农村呢，用那开心啊，整个等啊，他们才搞得些了。 Da, da zinat ke topo chung chung tsung ma gara, shchankara, rama ra, tsukkita. Da tang jali da tangi. Da, olor njango nu tsung ma gara, pachir ki tazi. Gana nazga, tsung azga rgambu zga yok. Tangshiga, rgambu kongga, shchankar zga, rama zga. Tsuhkir dhubu shiji zhili da tangi shtungu zga paru la shtya gogeya. Onjang arganbu tagab zhe hajanga chungnu gishenga zhiga nanga nye shtigira shtyanka am yangna rama yangna tsuhkir jili gangrungwa shtyag mashtog nyamgi mchilka. Kati arganbu ga Дачунны кангрун хчиг тэгнэн авжиги харка хчагу нуга варти хни та хчинкра раманига кете ням та жигтан жигтанги цохкр чиг парулаш жана хни хчинкг рамас инжога кете кэрги хчинкр тэгнэн авжиги чиг парулаш явигнда тэнна yung hune rama ra tsukkirni ga linjog. Rama ra tsukkirni ga lisung na, rama ga tsukkirs injog. Ya, chukpo chung chung tsu. Gamde tu na, achi chichun rujiz ga. Gati, kachu tsungma avdelik ga ngangni, shtungu daga paru la, shtia go tang na, da, Чихэй нада, чихча нада, тазл дэлгэн шча тэбжэрэл. Чупо чунчун ци, аргэнбу ндар ругэй да тэнгэй, натун дэ тэкэш чул атэвка. Я чупо чунчун ци, дэна... Kunga natunda chukpo chungchung tsangma ga sawu iri kuyo la. Achi ga yangchir tangshik shayko. Arganbu zga, shchanka zgra rama zga tsokir dhubu shig jitali da tangi. Ta chiga paru lanjo goga. Chiga paru lanjo shchila kacho zha hachang chungchung chungchung zgyo ka. Zha tagin nanga nye shchigra shchankara rama ra tsokita ndachu nangni shchiga mashtog machika ya. Кагин дочунны хчиг сатны гани хүнэ жигтэнэ кэтэ хчингэра раманыга хүнэ жигтэн нугын татна хчингэг рамас инжога юмкэге хчингэ тэгнэ ажги харахчатна хүнэ рамада цокэрнига лисуна рамага цокэрс инжога та дүнэс чизгинада кэчо делэн 这个爬着拉下他哥。

야나 정물 지적서 되나 신이가 수 못했다 되는 거 나 충실히 가출 타성 낸신데 그 참바 니와 티바 같이 끊는 것이 주일 레티파 같이 그 참바 청원도 인지나 조보 청청서가 담 같이 그 타건 전통 원사가 또 청청들라 대릉 린슨 타성 거 글음나 아릉기 니처스 되는 거 합시하고 хуйтептэн яна аргамбарк нгли коныг штамжил дэг жобо чонгчонцо нямжилэчизри дадгшиев кэнгэ жобо чонгчон юна линсэн татун гэрглэмла капэрдэн юмргарсэси линсэн татун кэнгэ капэрн жэнг тэгэдэн чи тэгсэм нэрэг сэмдэн нарнгатан тэгэдэн чи тэгсэм нэрэг сэмдэн тэгэн рэтэканчни штамжил штигбэйн намари штамхуйтэн шэпа жон хамцэр какласка гэнэнгэна чука тобожонжонцу капраг бишёрдэ ачигэндэни орэмуа кичин мота тэг жэнтиг штамжил тобожонжонцу дан чавр луна жэнти инди штамжил чэзгёк тэг тэг штамжизга тунтун зүшэжүйэл дишгаштуайо кэнгэ жобо чонгчон айл ниндан жамна жобо чонгчон цитэнаин ачи нурусо дан жавре намжинтэ ромур нэнжэрэ гаватан тэганчини дарун ромушуга повжун шэкэнгэ жобо чонгчонра мангазгэ ёчрэла нанда гис аяннэнгэ дицэн дэндами датэнгэта рэнгэ гашгуран ди тала хцонэн шэкэн дишуга жуга шэкэн гэ жобо чонгчон мангазгэ ёчрэндэк я тэна ромуа кичин мота тэгэ жэнтигэ штамжила жуа ё кэн гэ жобо чонгчон цамагэ нагашто лачи нюнгэ мота тэнэн замнэн гэштэн чи нянжэг жэнжэ горомуга кичинзгэрэла ཁྱི་མ་ཚེ་ཁོང་ཅན་མང་ཚོགས་ནམ་ལ་ཆི་ཆར་ཅི་ཡོ་བི་རོ་མོ་བ་གི་མན་ཐ་ཤི་ཅང་རེ་ཟན་ནང་གི་རྒྱ་ཁབ་སོ་སོ་གི་ཨ་དམ་ནམ་ཅི་ཨ་དམ་བལ་ལ་ཕོ་སོ་གི་རོ་ཡང་དམ་བ་ཆི་མང་ཤིན་ཅན་མོ་ཏ་ཐ་གི་ཟམ་ཅི་རེ་ཏ་སེར་གུ་མོ་ཏ་ཐ་ལོ་ཅེ་ཁ་ཏང་ནི་ཡོ་རབ་ལང་ཏ་ཁོང་ན་རོ་མི་ཐ་ཅི་ལ་སི་རེལ་ཏ་ཟི་རེ་ཅ
的是个重要人了。有人能用等用那做阿弥这个吃了特别孙子们家你这不是个讲人的这个而我们可以蒙起了穷地里三几个黑日的月白的恩将莫扎特等扎瓦的前这个参看每次人把瓦西用很多用瓦的而今次呢莫扎特了罗米特了黑日本瓦呢空你了蓝灯住起瓦等萨马萨起瓦人的三几次这月白西人的这个这路这个灯啊这个这个路莫扎特呢罗米杰克姆西这个比三日次不是谁过呢跟你的你是个重坑阿帕呢莫南吉吉祥格瑞破正个能个罗姆看西格里莫扎特个家在公子人住希望那种空气气硬的个比阿帕个的库阿杰特勒斯诺个罗姆那么住希望的年轻了阿帕个莫扎特个阿阳是这个听音声的怕出此刻个阿阳是这个忙是个只有能活着的当初可给谁嘛的呢西巴个更多的主要是音节的多次这咋的是个地怒但应该呢阿罗用咱们去出几个音吧不是你可以送你呢龙我不是咱们呢顺便莫扎特个阿阳咱们就可以送来的莫扎特罗恩阿孙蒂罗奇刚龙西卓瓦的兄弟罗用南慈门的银子特巴里人大龙而进去个你去盘村的德巴里兄弟而扎登个托次的经车外没变更你谁特巴里但呢罗姆人肯蒙起黑黑给没起更无人用黑特没巴西人的事
로트가 갑스 모차타네 가영스틀라테니 어르무초아당 스카프토데 어르무초와 가영스톰바지라 샹차요비 어르무 칸식데 제르위 아파그 콩당 콩가 아치니가 찬니 요르블랑가 아제크브소스르 고르출라 차프툰 셰퍼 송아리 고르출라 차프툰데 뜨그뜨그 롱우체이랑라 아진 타바당 모차타이 스타모와 흉제 이슴 가라프드그 Штамуви чөтө кунли луо дэнжи чиви жанмэн жэ мэнтэ чэгби сумбапу гор таян юбари. Чафтун жэ лавэрдэ мута тэй шкады гэнмэнси нямсэнян. Хуэна, хуэнчэл штанэ шчун маанюнсэн шкакэ хачэн чинуэгэ горуэмуэдэ. Дэма нилдэ шчулуэдэн. Ян штамуви дуэнби рэндул хацхултар шкабтхутэ румуэшчуэва. Yangna zimu chiki rumu chowa. Pabzhung lgri ji kabyo bi rochi no zheng su chowa tawa. Shtamuwa lali tatung mocha thayi zivzhi palim ga chatav yu nizgo no te ta tashi gidao ka tazi da tangi zivzhi pakachi gidao tangi yang shibshi chashi nyong si. De yang rumi lhakang shika nang da nyamlin la nyan si lhakang da ga Ruyin shila churur duni ayangshtag kushun mshinayin mocha tiyi arang yinzila shtani ayangshtag katsangshi norwa mebir jiwari. Dastar kushchul chaftun shiba jini mocha tani yorub lang yungla chagbi nashung rumuwa shigda jirsungwari. Lu chigni lungu chichiga warna mocha tiyi rjaki ngani kushchul chaftun zabi lungu chayinla. Kūnil mūtata nārsūnbī lōngu chayang yīmbārī. Shilu chikshtung dāngjā dāngjī tūnyi lūr. Lōngu chitikla sūnbī mūtātaga rzhani lōngu chikarangu kūrshchukka chaftungu suwa mjīg jilwātang. Rāngni jī pāyil sār cipulta lōni pōchanga rōyang cūbī gōshik rōmu wī ngāng kārwārī. Mūtātana lāngjīga rīgbā nūmbū jānsī yīnāyīng. Kūnga jākirin jatamebi jirchin gani yubana. Hrchig zamnin ji lhubsu dang gani basun ji lhumik basun yin dasir guk. Rumu kan rjantag dang dhanna. Mocata cadang lhubji lhubsu tu maanyong mul. Unjang kūnga api kūnga achi dang kūnila gurum yubi guni rumu zhungdar shiata jikjang. Tāna kūng shiāngchūng nī jī shiāmi nāng tūng yu cil ngī pār tā rūmū tāng dhiyā yu gīwē lāng shiāyāng tūng yung. Mōchā tālā cunna, gōrchū lā chāftūng dī nā, nān tūng jī rūng dār tāng khīn bārī. Mā mōng bū shī gī, mōchā tāyā rūmī tā kā khīrv lā yīm hūn chūr jīn yu nā yīng, mōchā tāyī dē tār ndu jīn mīl. Kūng kī, mā nām jī ngā jir cil sār cūm nā, Li lhawr thupari dhupani nortishik indi. Ma sashki jang ngatang javar royang zombar di chultang semkhi gulnyong mil. Zanyang mangchagmani samchikhi inshin ngi yangtang hcharta ximchik maashipa hchik jangme ji songnyong. Rechukpa chungchung tsu. Dishir, mocha thag zhuntig Shtamjil jili da tangi nga tsi hitapa na. Shtitup jik hirubdi kalichi na yin, hirubli jing kalichi wa na thupsu ril. Yin thupsu li jing kalichi wa na arangni jia harsun rila. Anilgi thongwanda na orumi tangni shen na yin tiri. Leshka zhenji shtang nishen na yung tiri, phobzhung ge shtang nishen na yung, pima ki wari la.

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Шка меса шки машин. Сегоно чика куманюни. Та кагачана гуганю тазири. Хуачингунгу кыцыргабжири. Чангбар хтарган разг тотанс. Тани лучу намга овар шуэкав. Герген гнчг юнги донри мадиг жише патан. Хуачингу хуангунлан змузгди. Ки хуна лынгуаре тазиз. Тани герген гнчг. Чэцэй лан зэнгэ башвэгэнэ, одонгэрэй жэгбаадэй лхуэчэй джгэлэм тэнг гэйо нэ мэцэгэ Джэкэбгэ чэмнэг лаэн гэвэй шашу чэгэээн. Кэтэй одонгэрэй жабдэй мэла мэшчун зэна, мэшчун зэвэй нэва кэргэ. Рэнчэ чэ нэ чэмчэ нэнгтун, нэнгтун гэ дунцэн джэра сэмчэрэ тэгчэ бахтарна, сам зэнэ жэнчэ липун ла мэшчун зэшэн лу сэм мэнчэ дичэл чэмтэгэм. Яна цанир лихкэ чэмтхэ чэчхо кэтэ жэнла чардон шидэ мэщүн вжэму зэна чэмчэл хаджэн вжэму чэчхо чи тхэ ёно гэр чэнгэ адонри яна адгэшин на никэр нопа ёпр масл чэмгэ чэ шачэ чэгжэн ин си лобсу тмана лобжу намчи синчэл адонри мэржэг би дамчи
1: я这不穷穷子你给我钱不买不得而东这家呢人是呢你根没喷不是马斯大人我成个这下去去呢这不穷穷从买个三位的起有了我去你不得一烂子你就行了什么子你人家离碰了没准子心路什么人家的这个成不干 Yangna zanyir likil je chamtkh shwepare. Kete zhenla shardong shi de mishchun vzhimu zi na chamchil hachang vzhimu je chu. Ji tkhju yueba, tsangma ge sawu iri yila zong yo la. Ya dina, ditsu je ngi, dgmu shepa na Чамгэджэ шаачуэчэгэ инсэргу нун нонгтэнда дэрэнгэ лэнсэн нэнгэ шэл маатэртэ. Дэнан жигэтэр ачэгэ жубо чонг-чонгцо. Дэрэнгэ лэнсэн дэнгэ гуэрцам маатэгэ жубо чонг-чонгцо джинуэгэ олуэрэн джамбэ джуатэгэ джилэн шаачу ел. Рэ жубо чонг-чонгцо шэнгэгэ цуэкэр масануэгэ шэнгэ тумэр шэнгэдэн цуэкэр хчэрдэ рама чэгэ пару лашчагуэгэ. Дэнэ тэнгэ нибэр цуэкэр чэнэ чэгэ пару лавжэгэжэ рама Shirtani yunggog. Rama chig caru la jagji, shchengke chig paru la shchagog. Tang zimr, zh shtongwa caru yungde, rama chig paru la shchana, ko changma panchen la gnupa mipi goni, chig paru la njo tabka. Ya, zhubo chongchong chi, gongni, achig... Чечо шену гэ лорэн джамбі, джуа тэг нэн гэ, ак гэнба дэ, кэр гэ шкаках сэргу ялэ тэрта. Чечин дэн джамну гэ тавхи, ачи гэ гунэ шену дэ мусэ гэрэл. Рэдэна, дэцэ чэ гэнгэ ян дэрэн гэ начэн шэбэ гацэл татэн лэнцэн нэр дэнцэн дэ нэн жгэрэн та. Лэнцэн дэ гэ зомжэг ба дэн дунцэн ба нурэ цо дэн зомжэн гэн кэрвал харжа джахи. Штакэл ва шэлу дэн, шэчэб такэл ва гэнжэг цэрэн дэн сэнэм рэнчэн ян. Тэнгэр жэмэ лэнцэн нэн, нацэу янгчэр чайон дадэ мусэ.

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུས ཀྱི གཏམ རྒྱ གང

0: Re, tena kongen janshik paniga tsongina ta kongni atar karu nga kin zomni xirumba nga rdi tsangna zig daltangi ata yoka rjana fshali ata ngolog chukartik malagni marg tindri zogi meka shi su chanthi zogi meka ta kimbu ngini tigdigi yoka rjabshata tena tsangmi gapsiz nga ro tena shuni tan janshik antar gwa tepa rgala karma nga ro Аргатан тан чон тэг чиг чиг аргатан тан чон тэг тэг абжал аргатан тан чон тэг сэм тэг аргатан тан чон тэг абжал аргатан тан чон тэг абжал тэнэн чи төвэ катан аргатан тан чон тэг абжал тан чи амавэ катан аргатан тан чон тэг чиг чиг алан чи чи зигтэ төвкэр аргатан тан чон тэг тэг нирэл ди чони яна данси антэг чва цэхэл тахил карман ажу Аргатан тан чон арнаг абжал аргатан тан чон тэнг арг аргатан тан чон тэг чиг ани аргатан тан чон тэг сэм сэм аргатан тан чон тэг абжал абдан тэнэн чи төвэ катан аргатан тан чон тэг абжал абдан тан чи амавэ катан аргатан тан чон арнаг абжал алан чи чен чиг тэ төв кэр аргатан тан чон тэг сэм ангарэл Арэ тэна та варкэм дэ ингэна тэрэн таг шин харун дэнкур анган дэн дэзг бас онзг тэна варкэм дэни зонтэ тэрэн гэ шэндэм гэргэн намба гэ тулни та гэн хэрэв тондэм лэк та дэнкур ангау инди тэрэн гэ шэндэг намгэр гэна чук яна та жандэн парман ди та тэн гэн гу самну гэ гал тун дэг чи я нэцэл гэн э тэни шапаз гэ тун тун зэ пекэрэл тэ ян намба лан жи гэ гавсэ нору
1: сасэ кучэ пи манжун ул сыпахтам гэ хасас жу Tachan nani zhukhar khabzhik tamshidpa, tamshid lag dhur jishche tong nimu maa zhig, dan tukhchig an zhumi. Nima nii gara nga, karchi lomburin chigin chigi, taa nrankur karimba nii jili yona. Taa shibchag tani, gan rong tsikhu lag, nrankur ririvzhin shajupe kunu, tena tangi tsiklaqma mabshil. Tachig shi chani na, gajig tamkhuyen dhig, tartang nginzang gata nani, kachachaz gajajwi. Tena nga chu, Nimu nyamaz chundani sapshuk sosu tamshepa nimu mungaz sachak chigan zomnunda. Tahtina maang shishiz chak dengu tsungu mokchiksa nini yongnarida. Yina yang chiga rangzheng khariya donjish chiga kiblangi. Ranga achiwa tsangma kalam chosum chiga kankur ku yonunda. Shcharina katang yegi gubdinari, chitang rgazhong gubdinari. Ta chapart terang sun sunna achiwa shipa khtam gubdinari. Tayina ta shipa khtam di Tachig achiwa ngunchik dewa tsuwa dhigizhindi, dengu tsungu, tarungu tsigizhi chiga manthura da yunu ndara. Tani shipa khtamgu na di yunu ga, ngasu wuk jiktin machi ga shtawa, chil ngosa, lir jimji, pisham nyonji. Dengu ga nilgisu ku nurguanda, tangur tsigizhi chiga mawur maagalaga da yunu nda, tapshuk ngijinzi nihti na shipa khtamgu kardin chimborela samchik, tatsitar nadi muncharg. Da chilga zina, tachir ka karsan terang yana, Achiw shichuk sar nyangji, namsa khalu jirung. Achiw shewa maa karu jya maa shikazi na, tamo shena zi kamburi dha. Nang chogwa ngumu tsang zi mantura da yunu nda, chigni na, achiw shkattang yegi zi, ktensak chik nuk hrawan dha zi yunu ndara, achiw chitang rikzhong zi, jesak sir nuk kawan dha zi yunu ndi kwadrin chimbo. Di kwadrin yunu nde, achiw yina, achiw ngisin sawu zi, ngisi shtambu zi togu gusam. Di han chik tarung, rdi tsua, Tsuwa shukwa ga dhigizhin dara. Dani, nga su njikhtin machi ga hrtsawa tambu dhu tsugu yunu dara yung kwadrin chenpo yinu, kal chenpo yinu. Dhe nga su ngishi sawu dhu thubgu. Ta ngunchik ga dewa tsuwa ga shesukun dayin tsuna chukka. Yang na tarungu chik dengu tsungu mantura da yunu ga yilong sacha sun tsuna. Tam da njikhtin machi ga hrtsawa re, tambi lachi ga zhokta re. Njikhtin baz ga tsuna kalam chusam ni, jolgan dhigtang. Yusul kumshi laskwa, kengirtang ayana, kala lopsu khtam giyi, kalam chusum khtam gibji. Detun tsudun ziyanar khtam gibchang, taana, shaka khtam dhuzga tkina, kanka warlgazga tkina, tsama khtam gindam guk. Ta shika alin, rdika tolin, chiin jikten lam lgsu kengirtang ayanar, panye gimsin maazun dun tapki yonu. Ta kharsan terang, ta chivu nimu khtam khin randaran, nimu khichang, randirka nambag khtam dh khichang botarka yokara. Di nga su ngoma ga chichung chua nga, ngonchika tamu panni gimtsung dun tapka ayok. Chichung chua ngoma ga nga, chimu ga panni gimtsung dun tapka yok. Tani, tajiga nga su hrtartang nginzang ga tani na, ta khtamda ngagarga jirtsi tsamzi. Yang na, khantab khantab ka tsisi tsam, Тому нихчику майм бар. Асу шожин ргни гини нач. Катан йеги гини. Жихтин мачи гини. Есул чамсу гини. Лас кваг. Шого мон ди данжа самло та. Тей жуйна. Та чуйна чирк чиг. Тамхен дан дему зу дагуну г. Тонга бавсара инг гужире. Та чу тартка мгежа ни музга таган баб гужире сам. Даги ти музга чуне.
2: Сапи там те вамук чардин.
3: Chumchik sanuna parjiya loshig.
2: Mipu rinzun ke loshig. Warib chardil ke genum. Zhonghui pashungar gmi.
3: Bungam dibjin chachung me tog. Ngakam dibjin ksabih tamhui. Tamjungu kong gangdang zanguyen.
2: Там керен тунга янкам макаермал ен.
3: Аргни арахтун ча манкул.
2: Камансул аргни кегз ул.
3: Сапа гапу тахми.
2: Уте хтанхуй дансин дандыр шкаба напа.

0: 아자니니 군족지나 아자사 비진다고 상해 종치다고 시엔 종치다고 그러다 시송 반나다고 난 너무 그냥지 로직 아 아른다 뱀바 난 늦진구 군디치니 난 늦었잖아요 시기 지 사근도 찍고 삼루도 못 했을 거 그거 다치 나 실로가 다 이끌 존재를 틀소나 나 빈센치도 못 그랬었잖아 내가 빈센 많아지고 있다 그거치즈나 хуйчагынын гы химтхинуг хисамаас хинжүнэр хуин хуинийг ерийн үнэмдэ анис тунт мени тунт туку менуг хисамаас чи аниёг хуйжгожна аригнийг лорджи ястуг комси танитачрызна мэркэн дэнджитэн ями танита мэргэра мэрг санира санийг баг чакун сусуг пэжи тэгэта хивгызна чук чэпэр танды сомата ажилши тамдырта дэчили суна тэгэ мэцэкэ чэрзната тобжун гы хтунун чечира хижа тунжа чи чече тамжгдан лисэн да динтгынны царун шумжу гы шугада си пантуг ниченсг юнш дижим цэнгэ дзу чонжина я чимдэг цама гы намжим дэ чи да яр гы нын гы гонсын гы ди чонда да гожгылык бууз чи чондзу да рани чимдэг зыга гергензин сандами дангин дэ яра чи да дизг марашину джимцэн дэ дохунди
1: Ardamla ribi jongger thumla khiga yin dangol
2: tsamal lungi tambi chamla shkalam je shalang
1: hosu khiji shalang
3: Yasterdeng sanglan china ba kongni derng lo song kije shalang ga chamban de jili dalini gen khau cherang la ga chu ta thang ga yarnang ga ti chund de zur shi de chirna yer gen ga gong sang di ti chul wi chu she tang ga thala rang ga nyam nyong angi zar za qatang ni ada hwe tun rang shin sina chuk ta ni ri wa zg ton yong ta de ge chirna kongni yer kur jong jin jo gu nu ge wan da sha pa zar za qatang ni ta Семчин тамчыл еркүрү жоңжен жогуу гэжига маасуңната амнебжазг мэрг нежибзг мачукузына чен тахтан тукганы яны бар. Энайын ачу таркы энканла канцым гэжиг саргун бэкуни ярмаран жогууни нанцында муң юка дидана анжоныз гэна тады чеки сонан жык ди жожу тарка мори тагычу тамак чига сона ди горкып та тамзын гэгуни ата ранын гэян чиг лоб жерар жала ленже семан ийже та чэсг юк тэн кырг нямён рын зинг капта зигин утэр тани та ганна гэ чуда тэн гэ ярнын гэркам да зоин жина рын гэ чим цангна атон ил лоб жага гэрглэм ра гэргэн гэ та арту гэ юг да ни дори рын гэ хамара чим цангна га тон дон ина та хама гэ ниге гэ сем югни вэли да ли чиг нян чин да гунян да мо юн фтина джэ кэ сик ку ина ти узу капта да мо канла кан цим та жура тэ гэ кырг нан тун да та апсу гра тан зэптэн канла кан цим гэ гони ида ли ни сигон ма ту гэ ян ти чиг Мансуна, тагиргинан багшекуну. Эргинин рандым осыги консынга тичларына юнивда тиң вчераша ичу юна да жиг симнынга мкхни. Та капрдинын ан томсуна да шо жиг шенну лину диватна тамжиг гуч ямсын зыклыгы да уни. Тармыма гыл шайтарын дурчи тымын жердик ямсын шо жиг юк кысы куну да зоюн сиги арынга чимсынгынын нибдыгын жер тотым шоңур госар этиги да талгынын да немчин да сукката дарды кыңла канцымга тинан жигну логонин да сукканда ячу логонин чигап тинура койчаш чигап тинутур анга чиг ройнюңра Рынгэ штахи чохи гони сона хчин цонрела. Даро чо замдун гангмангз талгонинг жир. Тэгэ немчин ан сону шичин ара немчин гэн ана чо лецин гэн ана лецин чогта жирва. Тэни немчин гэн ана чо саржи жамжын да зоян чиг мамжын яра томжын гэн багын үлэрэмжи адал хөв чонрын ба нүлэр шэ хо хама гэн заптын тон сурд саржи жамжын гэн дян чи кала канцм гэ ди чиг тавшу штон шу да зо чиг ес бирэн жин гэ кабда юна тирэн хөв жонс гэ тэгэ тачу еркүр жонжэра яна чиг рангын гэ тхэн ерэн гэ сагамангз гэн жогону рамгону гэ кэргэ ᱡᱤᱠ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱤᱴᱷᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱵᱡᱚᱝ ᱜᱟᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱮ ᱪᱚ ᱨᱮᱣᱟᱥ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱮᱥᱛᱟᱵᱟᱥ ᱠᱨᱤᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱞᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟᱵ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱞᱚ ᱵᱚᱨ ᱜᱨᱟᱱ ᱥᱚᱝ ᱠᱞᱟ ᱥᱤᱱᱠᱷᱮᱨ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱠᱨ ᱛᱚᱝ ᱴᱚᱝ ᱫᱞᱟᱜ ᱪᱤᱱᱤᱝ ᱞᱚᱵ ᱡᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤᱥᱚᱜ ᱞᱤᱱᱟ ᱚᱡᱚᱱ ᱵᱮᱨᱜᱟᱱ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱥᱚᱜ ᱪᱩ ᱦᱩᱭᱞᱚᱜ ᱠᱚᱨᱱᱫᱟᱱᱟ ᱨᱮᱣᱟ ᱪᱤᱥᱜᱤᱱ ᱫᱚᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱦᱩᱭᱞᱚᱜ ᱡᱚ ᱭᱮᱡᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱜᱩᱞ ᱦᱩᱢᱟᱨ ᱠᱤ ᱚ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱠᱚᱵ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱩᱭᱞᱚᱜ ᱭᱮᱪᱩ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱯᱠᱤ ᱨᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱚᱢᱚᱡᱚ ᱭᱚᱱᱟᱭᱤᱱ 냠뇽 쳐서 톱지 욕. 더니 하마즈 논나의 오여근은 아랑거서와 돈동나란데 톱종라 너다 솔로맨인 게 제인데 회자서 다그단 지구인데 회자다 지구 곰시 욕화즈 그런 게 침성만이 수업 톱주지나 너 진짜 사근도 고노 너무 거그레와라 삼슬 너무 그건 혼을 요는 좀 손으셔나 영대 지긴 지구가 도슬라카니 다주근 여든 속에 갑단 대치년 주일
4: 야 다르타 토브린 지크크 렌슨달라 산진비 자치냠 큰남바당 드니능 기스 침득 남바당 토죽 남바 참마 데무이나 덴당나 나이나 다 스케이 기르긴게 노무그냥 크로노고 노무 녀치마즈긴 다다 탕게 토브린 지크킨데게 낭퉁게 고르기당 따거긴코 따따라 다 주운 돈즘바그가 다 rang girgeng lirgin da tang reli dali da chu khoilog shi tang girgin tang homa ge khoilog she gi pi gitsel da ga ka chi rang jin ge kor ni khab da zga nyong nyong zgi khi zi demo ge li gi zgi tha den dang na rang ni lan suna da shel mam nyong ni ka cha sarwa ta ni ko mam nyong ni ko da sarwa to che ka me k me na yang che zri da don zin ba ge re wan da to kun da tang nin zgi nu demo zgin tha Da chirg karsan terang chitsukka kashuk chimuz girzina Achu da dekhag kong uu warsim Dani likung dang dekhag soso ga chizri Achu chagmang yung huilgun datukundi Kilpil ikuni datukundi Da darchiwa atangunun di shugni Da shiawa tang lirka shigu lasqa yang rab tang rinbaz gipikunu Nitsit muz giri nitti yung na Da huilog gachin rangjin dang dani Huilog dā nyatsi kānggūgū tōndagīn bātāng lōbzhōng dā nyatsi kānggūgū tōndagīn bātāng dā shūgā shī hirtāng bārtāg īkū kū dēn dōng dōng dā dā chū khuilūg gāchīn rāngzhīn dā dōng dā ngī māngbō shēl mārgū gā dā cāngmā gā dā gā nīlīg dā dōg dā hākū gā yō kū dēn dōng dā lōgbār dā chū lōbzhā nāng gā gīrgīn zī Лхбрд та чу ргниг лиркант тугунд лиг уну ченг а та хойлгунд тугунд канда тмин яни цэт музри а та лхбрд гергин гергин гэл иргэн дэ кирги та тирэп тэн атэм би гуни кирг хившага ргизэ на чу та лобсугын дэ хилас кванд мунд та лангша тэн атэм би гуни кирг сарджира дэ нантунд тугунд сарвал хобжон чунд тугунд хэн тэ качиг тэ ну ченг та ранилан сонжи наян Da chig nam jin t lopti nang nai na chuk gongsang garka bina chuk chig huil gunda tukundi kan tak mini nitsil nandu dhu muzgin. Da ka matila zira yang huil gu chenbu mongpu yi tup ka yuwan maara cha yang da nam jing nin jing da lirka tzakzik ka choni. Da huil gu tzakzik ri yi chu da tukuta jin chung yi chu da tukuta rang gomshi zik yang chiri yuk. Da di ku gu da nam jin t rangira yang alabla. Хой чанда тукунда чиг таагуну дэг гачин рамжинти ранги ранги кичгтэн тэни ранги ранги рангчин дандуи намжин тэ хулгун данду бапай кэуни тумог гэргэнзи ин чирк гэргэнг лишканда тукунда кэргэ чачинан руч музырзината ши шипчин чава тэни кэргэ сэва та цыгцыг мунг гэжэмни тумузгэну чэнгэ та намжин тэ хуйлгына та дицу мунбу дицу шоу дицу чацынзэ хуйлгула гатэми тэни тэлаян та сэг самжи дэнги ёнжугэн дэмуг дицу тэ тэ хэнтэ юлашкагэ тэну чэнгэ ни та рэнгэ хуйлгуна рунда чи ини зина дицу кла канэрэнгэ гожэгна ру нинх чикэнани та нари хасиг та дицу джигни джигракар мажипчэг варкэб андэ та хуйлгуч юг дицу латан кинран ру инде джинчхойни андэ шугни нэчу та чигни гэргэйн ба та нини ама ин ба гэн дэмуг дицу намжин дицу мэнбу мэну гэн дэмуг та хуйлгу цухгаз гэж бэ дэни ами хуйлгу цухгаз гэж бэ дэни ангачи чигчиг акчигран ру шуг ба гэ дицу джиг тани та цама нямт ланг дэни нямт ангачи хуйлгу и дэни карма самчи нэжипчэ варкэб зга хуйлгу итэни дэни дэни карма нифини дэни та дицу дэ цава говор тонж анди варкэм дита я дунуг канцэм дэ дугд ранг ди лгцуч дэ нямчу и дмуг ангачи кумсуц чигонэр дан дэ дэ таун сунжина ранги хуйлгу жин чхой чугу шугаш сиг пантхуюни дмузгин та ди хангта ранги аргуму Yana haru shiruri tumuri jig wechali khulguri ju te jig jinchung ran ru yini da lozun chunjina zige zin chung ra itap tasam chi kutum zuri de hang da nang dong la khani ta rang lishka gar gin khug gan ga da ju rang lhop che tang ja no rang lhop su tang da de ay no gan dumu gu kur di kora chi shalari tin ra de hang da yang rang ga shu khug gan ga shina somri ga gan tam zuri di ku da somri ga kor ni yang chi sam chi na chu chi dor ji kor na chu Сумрыг жонлык курена чукунду мун дих курац чиг жыгжым жетин этмузри тендонада гергинзгин би чанити чи там нам жинт хойлукта тукта жин чоң икунуте та ган сунжина мыгызга чимбуз ачиг учи чизри дал хомачу хойлукунда тукунда ичунди нечин ранду ичу ди четин та нам жинт хомачу та хойлгой гунугу гачин рам жинт нилг тыгтыг шали та тумуйна ши хомагы тане ичуте гакы чимбуй укута ти кугу Rangi chizgirita, da rangi jik huilguwaar ghanazginu, huilguwta jik ilgilin ikki daunu tig namban nandru, namjir nandru tig humachiyo jik shtani tig da jik rangkhoi jantun segunripa da jik ndih kura nandru shalayi tayi nene. Ti hangi ta rangi jikni girgin nima sila nini amaziri mo, tig huguda lopdi naa songna chukku, yoyongna chukku, lopdi naa songna humachiyo jik mkhoi zikhtun atabdagi, yoyongna jik rangi shajiyang mkhoi zikhtun atabatum sami, da jik naminar jik huichata jik ilgilin кдауны хочате чи хти тани тежи хтинугу фторнын тдгуты янкырчул онде нямчун ранру и татму ина чи ломачу чи царнын ранру тонтып казри тмугын цири тену кугда тал хомазан сунжинара непрд хочата гуан тдгунда тамгын тонлыгсын ри чи та нешкип к кармаз яран жугуна татни чи маун базы кырги чи хойлук кумсу тани лобжун кумсу йокоз чи тып гуна дат хумур ди рангц дамби гони жанштук гони чи хочат тдгуты загыз яштагын дгжу хойлог дэ чи хара кумши т чисон чи тут гот хэнт га чи гэ тумс гэн тук тэн үс ингэ да да ломаз гэ хойлог акл мартын гона да ломаз гэ тицу мон чигни лобжани чи гок нини да консон гэр капс юни чи гок тэн үс ингэ лобжани да гэргэн гэ чтэн да гэргэн гэ хоштэн дут гонд хэнт га чи гэ ти хангта да карсон теран сунжина чуда лома аярнын тынги да юна хама гэрсэм наун юни цэндэ музэр тэн дана да карсон теран сунжина раян да лома мон гэ да дарын гэлэвшала сукатмут ёнжбэ куну нэркэп тэмз инжир та гатаус инжина консон гэркапс та гэргэнгэ кодгэну гэлэвшатра качэм булин тэнжб гонрита та тэнжб куну гэтэ амангжи тагнита та хоча жамба лавша жамба гэ хочата жайгна чук уйгна чук ди хийгна чук сукэргэз жангури лавша жамба гэ хоча мангаз ятэни хулг кумсуз гэ махтина хинт шкану анишкэв нишкэв гэ лорнзын тангтани танилэг сунжу нэму нишк замз гэ цэгэзэкани цорва дэрну тумуз гэ ятэ куда та юна ути цацу та хамандэр кита рэнгэ шэйд дугтэ хойлог тэнчин зэгда эвчин зэгтэн этэпгэ да тэзина маазын жоқуар эдэни да кончи ии хинамару да ингачи шэй чизг нэтлэйтэб жидасэна тэнра шэрг чу хойлог лакани хамазган цунна шэй атырг да жоғырым тэмну жарчур тэмну жамзгэрзина да хойча кар кэр нёгэнд гугия та хоча кырги та жо гану та шейт кырзу лоцу тан цамби хоча тмо т цигизг жи кари кри ньог дгу хоча жип кын дгу т хоча зг метна хоча зг штан до чунгра чу г ди та са ми кри ти ку чи хоча з ни жиг та на чи шейт лор жиг лор жига рема та камни на ра ти чи ян нам не мазе ти ти кавши чи та на та ти ин та та чи хоча кари кри ри ньог дгу та ту та ши чим дгу зган сун жина шей жап чур чи гу ди тавлым га чин зг ресам та я Та карсон терэн чу та нэцэлзгэ уну Рачимдық раңштық ғуғуғни шайындала жиғы хуйчағын тэнчин махчынжи яң гергінгі намжинты та хуйчағани ян дэни язы чимдығдала жиғы хара годжгий чудуд гуды жихшка ғуғни нисылдым ұзгырия даты яң жиғы данды жабжуңна тондығма айу күрэ гангтар жиғы ди хуғыда чимдығызган сонжина кіргі раңштық ғуғни рангы шайды дұғды да лаққуға гасыпса нек рыгса да жи хуйча загызгин набана жиғы чызгиндан чуғы хуйчари лақни хангы жиғы жиғына дыда шагын дұғы я дагы Та инна мына та чи хочарда гундыр я лишанды гундыр зе шейт ди нинжан ми тели та санжыг сетип шали тейнара панты хоч мата ка тарчан та араншун гуни хочазыглык не жыг жыгна та намнимаз киргити качыпши намнимаз я та чи карча карма чазка мени мртана тани я карма чари чари тиг тиг та чи кирге хойлук гумсуд музга чыг жересам гы Да, дурдиона да чизгири ломазгы хойлык гомсун дутгунда чесан игуна. Да чигни лобжаның науджи гиргынгы да хоштунгы нива, да ранхуя жантунгы нивазгы чабруазгы тонидани. Чимнани хамагы кірги жапчурги, да чиг хой чазгы аштанан донызгуна да кірги лыға жығы тымну дымуғы чиг да ниугы шоқын тэнчин дутгунда чанжығжина. Да маңбана дагы дагы да ломадагы хойлыгдан лобжунгы гомсу юқазгы чесан итабжири самшику дымузгы. Та тэни та та таңи шэннүндэрка донзымбаг реватын тэн юмэлдэн нан нан тэн тэн тэни дэг юмэл асука та нги дархасчүнэкка гэ дэн үсэнгэ жачи нэм кэн нан баг та дэн нан нален жи юк дэ лан тэн нам эк тэг тур тэн на тэни яжи шэннүр тэпсэн саад му юна та гонтгшэн толошгыз нут музгин та
1: Ардамыл арыби жүнгер тұғымыл күйге айын дыңғыл.
2: Құзымыл лұңгей жүнгей чығымыл ашқылым жев шәлін.
1: Қолсу күйде шәлін.
3: Yazidinga Sankalanjina ba gongli dirin ge thosung ge jishalang ge chamban do jili da li gen ge yidun cho ge chu huiglu ga jigtab dang huiglu la kli kada tong tong zi ta тэгэвчэрна даркэвчэг мэн аюн гэлуга хэгэгүнэгэв аркэм дэжэг чуэрта гугэра нэхтэ амэргүгэ сэрсазу чэвэжа ян гэмэгсэл дэнэн аян чэг тэгэ нэрэнгэ ян шава гэмку гэнла гэнцэмгэ чэг мэнраса чонцэмрэй юка тэгэ гэргэнг лэргэн дэн сонэвш яна чэрна лхумар чонгүнэг кэргэ лховра лховсуг лэргэн дэ тагэр мрэлэй каргу лэргэн аюнэгэр чэнгэ да хвэчата чэгэ гэмку Hajin ge chhe ge se dang ma ngo ma zo gir ge nam ba ge tar tar ge she ge yuk ti dang na da nam jin ren gi so wa ge cho ni hui lu dang ka mam jil ru yong wan de ga chi pu ri se de ni da gir gen ko mon son she chi na yang jin deng ge ni ma ri ri ge ti chun di nang ni ji nyen ts ge ra hui cha zi lg ni la ga len ju ge go m shin de ra ji ge ti chun de kang la kang tsum ge so ne yin de yin se ko no so nen chi hi ni la so kha chu ko na ka dai ku no de ri de ge ni cho na yang lo shil kang mang zi yuk da ni ran ang ата томарч онго гергэнзгэ нора вэрдэч онго хамаазын би чани дарынг томатара рынг вэрдэтлажи хойлуг гомшизграч вэгчэг юкваз хэрчин юкваазын жугжуг фшэрдэ нэнгалнгарар гомчэни айдалени тани марирэти чи хойшари тажуг тицуцканла канцмг цана инсекунут тажачи гергэнан батан хама тамчигу семзэнг цэгэнжэри самг аранг зэрзэгтэни Тани та аярның гэ гунсан аркаб, та аран гэ чимсанан га тону гэ нүү аркамдэй, та чимдаг наан багара ранран гэ кэргэ ранхэй ю жэнтэн, ранни лахгэй хсунбу жэнгэ дали нэ чэг шай дэ хуэлгэй чу гэ хэрчэнз гэра дэ чэг гобдаас гэ чу. Тани ранран гэ чэг ягэ мэхэй нэ, гангу ингу мэчэн нэ, хуэча та мэтэмна зэг иннара, чу хуэча та чэг нё жу, хуэча та жу гэ хорэг зэг дэн донжэлэй чу. Тэг ачэнэ сэгэн, нэ хуэча ягэ хэнэ мара, хуэча зэ чэгэ та чэ ран, нэ хуэча та хэнэ мара. Тарчангчангцам майм брэна хуйчат ни лага жэгэ. Тай чудэ качэнэ секунда чу хуйчат ни нэра хуйча кэрзгэнэ тэнэ ни ая мартагэв шунг хэнэ жэгу кэзэ дэлэдэ чимдэг зэнэна. Озу чимдэг чимдэг атгэна кабдэкан мэн гойжи юг кэдэ тэнэ. Ян хуйча кэрзгэнэ кэрзгэ мафтэ нүгэ кура чэлмэн нэнгэ, елэра чэлмэн нэнгэ. Ян жэгэ хуйча нэнэ дару нэнгэдэн намэн шай рангэ лукатэн чэсэлтэн тэнба, тэнба гэ хуйча дэ дамси чу качэнэ, ян кунзу хуйча дамси мэхи сэрни, таму чимдэгара юй чэрэ дэ, кааг чимдэг намбан сунэ шэчэн ар ганла ганцэм гэр кавли кааг маңаз юй чэрэ чара, татэг донсэк гуни, та гэргэн зу джина чухгаран гэ мэхина, мэхина зэна джи сэр гуну зу шэпа, хуэ юка, тэгэ གང ལ གང ཚམ གི གང ཏར གི རྒྱང གི ཆུ ཧེ ཆ ཏ ཇུ ནི ཧ ཁ ཇུ གི ལ ཁ ནི ཡང ཐབ ན ཚ ཁོ ཚ ཤ ཁ ཡོ ཁན ད ད ལ ལ ལ གི ཆོ ནི ད ཏ ང ཡ ནང གི གོང སོང ད ཟོ ཡང ཅི ཆེ ཟེ མ སོང ཨ ཡོ ཁ ཟ ཡོང གི ད ཏ རེ ཝ ཡིན ཡ ད ནི ད ཡང ཨ ཆུ མན ཏ ད དི ཚ དམ ཛང གི གོ ནི ད ད མ ལོ ར རང ཤོང ཁ ལ ཅན ཚ ར ཟོང མ ར གི ཐན ཅི ལ མ རམ གི ལོ ཆུང གི ལོ ཏན ཁང གི ཏུ རིན གན ནམ ཏར ལ ག ད ད ང ཡ ནང གི གོང སོང ར གམ དེ གན ལ རང ཉིལ སབ ཇུང ཨ སོང ལོ ཐོབ ཇུང ཨ སོང ལོ གི ཉམ ཉུང ར ངེ གར ཏང ནི ད ཆུ ཡང ཇཅི རགམ ཐང གར གན ནམ པ ཚོ ནི ཤེ ན ཡང ཉམ ཉུང ར སམ ལོ ཅི ཅི གི ཐོ ཨ ཉུང ཨ ཅི སི གི ཡོ ཁ དེ ཅུ ཅི ལན ཟི ཡིལ
5: ཨོས དང ང རོ ནི ལ ཚོ ན དལ ཧོ ཅུང གི གི ཅི མ ཟི ད བེར ད ད ཧོ ཅུང རིམ པ གི གི གི གིན གིན ཁ རེ ད ད ལུ ཉི ཏོ ཉི ཏ གི ད ད མ ནང ནི ད མ ལུ སིམཅི ཆོ ཆོ གོནི ཏུ མ ཟི ཁ ད ག ག ད རང ཉེ ལུར གིཅིག མེད ད ལོ ཐུ དེ ཟོང ད ལོ ཆུང གི རིམ པ གི གི གི ཐུ ཐུ ཐུ ནི ལོ མ མོ པོ ཟི ཁ ཆ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ད ཐོང རིག ཁ ད ནུ ལ ཧམ སི ཟེ ཡ ཐུ ནར ད ནི མ ར མ ལུ ཏུ མ མ ང གོ གོ གོ ཏུ རོ ས ར མ ལ ཡོ ན ད ལ ཧོ ཏུ ཅི ཇ ར ཏ རིམ པ ཡིན ར ཅི ཇ ར ཏ རིམ པ ཡིན གུ ཐུ ནི ད རང གི ཇོང ནུ གི ཆུཚེན་དག་ ལ་ཏེ་གི ཆུཚེ རང་ཉིག་ ལ་ཏེ་ཅི་ཅིག་གི ཆུཚེ ཏོ མ་ཐན མ་ཐན གི ཐུནི ད རང་ག ཨོ་ཁེ་ཁ ལ་ཏེ་ གེ་ཁ་རི ད ད་བར་ཏན་ ཁེ ཨོ་ཡ ཆོ་ཆོ ཐུནི ལ་མ་ མ་ཉོ་བ་ཟ་ ཅི་སོ ཡི་ལི ཡོན་ར ད་གར་རང་ག ད ཐ་ཏ་ཁ་ཏོ་ནི ད ཐ་ཏ་ ད ན་ཅིག་ཅིང་ ཅེ་ལི ཡོན་ར ན་ཅིག་ཅིང་ གུ་ཁ་རི་ཟ་ ད རང་ཉ ལོ ཆོང རིམ པའི ཆོག ལོ ལོ རིམ པའི ཆོག དུན རིམ རིམ པའི ཁ ཁ གི གི གི ཐ ཐ ཅེལི ད ལོ རེ ཇ ཆ ཏོ གི ཅེ གི སོ ཐ ཐ ཐ ཐ ན ཆ ཆ ཅེལི ཨ ད ཁ མ ཇ ཅ ནི ཅ ཤེ ང ག ར བེ ཏེ ད གི གི གི ད ལོ ནོ ནོ ནི ཅང གུ ནི ཤེ རི ལོ མ གི ཉེ ནི གི ཇུ གི ད ལོ ཐ ཤེ ཏ ཏ ཅེལི ཏ ཁེ ཡོ ནོ ཏ ཁེ ཡོ ན ད ཅེ ལ ལ ལ ཏ ས ར ཅི ཅ ར ཏ རིམ པ ཡི གི ཡོ ན ཏལ རེ ཇ ཅ ཏ གི ཅེ གི ཏག ཐཏ ན ཅིག ཅོང དེ དེ ན སོ མེ ལུ ཁ ཏ ཏེ ནི མ ཚན མ ཚན ན ཏལ ཁ པར ཏ ཁེ ཁ གི གི གི ན ཅིག ས ཇོང ཨ ཇུ ས ར མ ཡ ཅིག དམ ཅིག ཁུ ཁེ ཤི གི ཉ ཁ ཐ མེ ཁ ད ཨོ ཁེ ཁ གི གི ན ཁ ཏེ ལ ཏ ཅིག ས ཇོང ཛམ ཏ ཇུ ཏ ར མ དམ ཅིག ད ཏེ ནི མེ ན མ ཅ ད ད ཅི ཉོ ནི ཅི ཉོ ནི ལ ད ཁེ ཏ ར གི ཏ ཅ ཡ ཏ ལ ཏ ཅེ མ དང་དེ་ན ས་བྱང་ང་འཇུ་ས་ མེ་ནི ནམོ་སེ་ཏེ་ན ཉེ་ཏུག་ ད་བ་ཏོང་གུ་ནང་དེ ཆུང་གསང་ཅི་ལོ་སུ་ཐུང་གི་མ་ལ་ཡི་ཆ་གི་ཡོང་དེ་ཏོ་ཡི་ ཨོ་ཁེ་ཁ་གི་གེང་གི་ལ་ཏུ་ས་ར་གི་ས་བྱང་ཅི་ཏ་ཟ་འདི་གུ་གི་ཆུ་ནི་ཡི་ཆ་ནམོ་སེ་མ་ལ ཁེ་དེ་ཏོ་ད་བ་ཏོང་གུ་ནང་ད་ཐུང་ནི་ས་བྱང་ཅི་གུ་གུ་ཏ་མི་ད་ཐུང་ནི་ཆུང་གསང་ཅི་གི་ཡོང་དེ་ས་ཁ་གི་ལོ་ཆུང་ཏ་ལོ་ནང་ཏུང་དང་གི་གི་གི་པེ་ཆ་ལ་ཇ་ཏུ་མོ་ཟ་ ཏ་ལ་ཧོ་ཏ་ ᱥᱮᱛᱚ ᱫᱟᱪᱤᱡᱤᱨ ᱠᱩᱜᱞᱚ ᱛᱮᱥᱮᱛᱚ ᱫᱟᱜᱩᱜᱤᱱᱫᱮ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱜᱤᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱜ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱤᱱ ᱛᱷᱩᱱᱭᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱛᱷᱩᱛᱟ ᱣᱮᱪᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱥᱮ ᱛᱮᱨᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱠᱟᱜᱟᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱞᱩᱛ ᱛᱚᱢᱟᱝ ᱟᱨᱚᱱᱤ ᱠᱟᱜᱪᱮ ᱪᱮᱞᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱤᱱᱤ ᱠᱚᱱᱨᱚᱱᱤ ᱡᱩᱢᱟᱭᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚ ᱪᱮᱢᱩᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟᱥᱮ ᱜᱤᱜᱮ ᱢᱚᱱ ᱛᱩᱝ ᱞᱚᱴᱟ ᱢᱟᱝᱟᱥ ᱜᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱᱤ ᱥᱟ ᱡᱚᱝᱛᱚᱝ ᱟᱨᱱᱤᱥ ᱪᱤᱱᱤ ᱫᱩᱞᱚᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱥᱤᱱᱩᱜ ᱟᱫᱚ ᱠᱮ ᱠᱩᱠᱮ ᱛᱚᱛᱮ ᱫᱮ ᱠᱟᱜ ᱡᱟᱱᱭᱚ ᱛᱚ ᱫᱮᱫᱮᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱪᱚᱢᱟᱨᱟ ᱥᱤᱜᱩ ᱠᱩᱱᱩ ᱞᱚᱪᱩᱜ ᱜᱤᱜᱮᱱᱥ ᱜᱟᱱᱡᱟ ᱛᱷᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱪᱩᱜᱩ ᱛᱤᱛᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱜ ᱛᱷᱟᱱ ᱛᱷᱩᱱᱭᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱪᱚᱢᱟᱨᱟ ᱥᱮᱠᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱭᱛᱚ ᱤᱱᱠᱨᱤᱢᱵᱟ ᱯᱷᱩᱛᱮᱱ ᱞᱚᱪᱩᱜ ᱜᱤᱜᱮ ᱦᱚᱱᱪᱮ ᱢᱩ ᱛᱟᱱᱥᱤ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱜᱩᱱᱩ ᱫᱮ ᱜᱩᱱᱫᱮ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱥᱮᱛᱮᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱡᱚᱜ ᱜᱤᱥᱤᱱ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱥᱮᱛᱮ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱛᱚ ᱥᱟᱨᱟᱭᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱩᱜ ᱛᱟ ကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျေကျ 마시고 다 체치주 담보 운데가 가슴 뜯든 이런 게 지금 당지잖아 뭐마 체치주 담보 운데다 당을 그치 로트셋 제는 그치네 아 소수 치르는 그치네 엄청 그 로트셋 뜯든 그룹 아 이게 남바 직장이니 너도 용이 지게 이게 어떻게 이게 정말요 지 소트 돈이 지금 되게 너무 이제 아름지 아름지 되게 너무 고쳐 아 이게 그치 다 정말 고쳐요. 제치치고 고쳐요. 제치 연인이 있음. 근데 이전에 양아 르르르르 제치인데 고쳐요. 제대로 통통이다. 다 우주 워크 시판드가 진이 오케이 그 소출이 됐는데요. 기저 다 시기 제품이 어떻게 되는 거. 근데 그 제치 저 담보는 그 제치 동무 쳐서 텐트 노트가 이렇게 해서 와. 근데 내는 이제 그 지름 세우는 거 같아. 왜 아무리 세우는 거. 농도 세우고. 그게 다 기긴던 로마근 겐크랭 세우는 거. 기론이니 튼토로 그 리소라 튼토고 고름 튼토고 고스지라 티트이 고용은 아무도 튼토 어떻게 되겠어요 아이나 그 아니야 제치냐 소중 그치소 쇼치와 외쪽 바투와 단도 지초고 드긴지 이 바텐지 다가 지초고 드기죠 어떻게 지초고 드기 화스기죠 다다르 이게 저도나지 다기게 정말 있는 맞아 맞던 맞다고 이게 다 즐기지 또 무슨가 저 뜻속 어디 매니 아다 어째 통그지 후자던 지부치나 들이 손에서 트이꾼이 또 먹는 지역 또 영지 마산우 뜻속 어디 인티꾼 텐제꾼 또 지치냐나 뜻이 지치선 봐 튼톡고 남지 호종라 팬톡바 다 기노 팬자 기노니가 지 냔주이추 기로니가 펜싱 게이츠 다 뭐지 그 우루 자체 또 기치를 놓쳤을 때도 뭔가 다 기긴 장군이 말아 다 그 기기 스티프근 군이 말아 셀이 라마 할때 로마다 스토리 니주 겐 크메누 다 튼지 메누 펜트 메누 놓쳤을 때도 지지주 다시 국단들이 너무 제치선 방문이 다 뭐지 우루 자체 또 기치를 놓쳤을 때도 남았다 지구는 다 길로니가 냐초이군 로튼데 까마지 주그랑카 다 뜨는이야투 호마게치니 겐크 아트마데 지니 다 기긴게 니토이추 트체치 선바나트 치치 조아는 호트그는 또 사오이 다 로트는 또 사오이 로트는 또 사오는데 기긴게 다 호트마시 공능은 나시네게 다디기추 다 기긴게 지니 니카 드니 다 기긴게 저 트테그는 다 다디기 벌써 좋아이추 아 무슨 얘기 인트 외쳐 있죠. 아 다 그게 니모 즈 구조 구조 나초 세 구조 카세와 또 세 파트 모 있죠. 다 로마 그치니

Hello.

ཡང་རོགས་ལ་ལ་ཡ་ཧ་རང་ཡི་ལ་ཡ་ཐན་བ་ཏ་ལེན་ཐན་བ་ལ་ལ་ཡ་ཐན་བ་ང་ཡི་ཚན་ཚན་ན་གལ་ལེན་

Tanto yo que se cago y madre, o macarure, tanto soy.

아론 너나 무즈가 고양레냐 카냐음그크라 타공셔로스가 고양레냐 아구냐음그코나 아론 디요

Haronda chaga charkat anjodun me kyer

ཁྱི ཕྱད མམ གསི

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 시디 당 공피
3: 점링